0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио. Yeah.

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От сети до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
2: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дворец. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvores.sto.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Телефон рекламной службы 992

От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
15: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: ближе.
1: Всем привет и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Привет, друзья. У нас сегодня, если не ошибаюсь, среда. Все верно, да?
1: Да,
3: ура, 26-е.
1: Два гороскопа впереди, рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Скоро их будем, конечно же, включать, а также геймпарад послушаем, что там актуальное произошло, тем более наши там вообще забрали по доте. Также в популярите ребят сыграют, ватафакты, все это впереди. А начинаем с рубрики «Есть повод», 26 августа 2026 года, среда, день привлечения удачи сегодня.
3: Удача приди каждому, кто сейчас это услышал.
2: Это
3: что
2: там
3: сказал?
2: Есть всякие фигурки, которые нужно гладить, там что-то там, нет?
1: Кот, который рукой качает, я
2: да,
1: знаю.
2: Да, вот он самый.
1: Лягушка там, которая монетки во рту держит, тоже все это привлекает что-то. День радуги сегодня, вот такой праздник. Летом, кстати, пару раз его видел. Что-то какая-то она...
2: Я видел двойную радугу.
3: Я тоже видел двойную, красиво, да?
2: Ну, странненько, необычно. Че их две? Че они приперлись? Их кто звал?
1: Это вы что, на свидании были, что двойную радугу увидели, а меня не
3: позвали?
1: Ой,
3: проговорились.
2: Мы были на свидании.
3: Тихо, ты что за...
2: Прикольно.
1: День устраивания секретиков сегодня.
3: Это секретик, кстати.
2: Вот и не устроился.
3: Да, не рассказывай никому.
1: Праздник 13-й кошки какой-то. 13-й именно, необычный. Международный день актера сегодня. О, с праздником.
2: О, с праздником.
1: Отыгрывать будешь?
3: Я же мастер переигрывания.
1: Да.
3: Кстати, почему именно актер, а не актриса? Международный день актера и актрисы. Давайте переименуем этот праздник.
1: День музыкальной йоги. Вот здесь ничего переименовывать не придется. Тоже как будто бы интересно.
3: А вы были на горячей йоге?
1: На горячей йоге?
3: Это все то же самое.
2: В сауне?
3: Ну, по сути, температура в зале просто повышенная, и это и называется горячая
1: йога. Мы на обычной-то не были, а ты про горячую йогу.
2: Один раз люди забыли окошко открыть, значит, в зале все, теперь это горячая йога.
3: У нас с тобой в студии всегда горячая йога.
2: Да.
1: Итак, давайте придумаем тему для рубрики «Я в эфире». Так, ну интересно про актрису сегодня, да, про актера.
2: Какой вы актер? Какая вы кошка? 13-я есть, где первые 12?
1: Давайте про актеров, да, попробуем. А почему нет? Какой вы актер этим утром? Можно брать и популярных голливудских, можно наших. Я не Колобок, точно.
2: Ты не Колобок?
1: Он же актер.
2: То есть ты не компьютерная графика?
3: Нет, подожди, давай уже конкретно, давай, по людям. Что ты в тесто скатился?
1: Давайте, хорошо, по людям. Я капитан Джек Воробей.
2: О, Джонни Депп.
3: Почему?
1: Потому что
3: один глаз открыт.
1: Потому что так захотел. И у меня есть 13-й песо. Так, ты какой актер, актриса?
3: А Стас, а ты какой?
2: Я тот, что Таноса играл. Джордж Бролин.
1: Неплохо.
3: Я из фильма с Джимом Керри, вот этот, который, помните, телеведущий, который поломался.
2: Стив Кэрролл звали персонажа, насколько я помню.
1: Каким актером или актрисой вы себя ощущаете этим утром? Запишите в чат голосовым сообщением. Рекордом мы ждем, будем включать скоро. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 26 августа и прямо сейчас.
2: Он и сегодняшний день стоит провести с людьми.
3: Тельцы, сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
1: Близнецы, вас же сегодня будет поджидать счастливый случай.
2: Рак, сегодня не стоит начинать ничего нового.
3: Львы, сегодня вам показана высокая физическая активность.
1: Девы, сегодня у вас будет обострено чувство прекрасного.
2: Весы, сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью.
3: Скорпионы, сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно. Будьте аккуратнее на дорогах.
1: Стрельцы, сегодня самые простые и понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения.
2: Козероги, сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель.
3: Водолей, друг нуждается в вашей поддержке, и ваша теплота и готовность помочь будут ему важны.
1: Рыбы, сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка.

0: Провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный двухъярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
1: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-банк».
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
11: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы актер, какая вы актриса этим утром, или каким проснулись и себя ощущаете. Скоро будем слушать и включать. А там, в Латинской Америке, подростки начали устраивать битву за ауру. Денежный приз даже за это есть. Это новый чемпионат, это совершенно новое веяние. Они выходят на улицу и по очереди показывают свои самые крутые движения. Кто-то танцует, кто-то 6-7, кто-то там строит какие-то гримасы крутые. И вот эта битва происходит прямо на улице. Это такой версус, да, версус без слов. И вот один парень, например, из Латинской Америки, 6-7 показал, потом Юнинг, и в финале изображает, будто ловит соперника лассо. Вот так вот.
1: Похоже на ТикТок. Там тебе и липсинг, и тренды танцевальные, нет?
0: Типа того. Только иначе немного выглядит. Здесь прям каждый может поучаствовать. Давайте так.
1: Как в ТикТоке.
2: Смотрю видос, слабовато.
0: Да?
2: Вы бы видели пьяненького мужичка, который подкатывает к девочке. Вот там движение, вот там аура, мощь, просто амбре.
0: Ну, вообще,
1: там харизма.
0: Вообще, чемпионат собирают много народу, да, действительно, популярный стало у молодежи, каждый хочет себе попробовать, чьи деньги забрать.
1: Прикольно.
0: Ну, главное, чтобы по подъездам не шлялись, правильно? Пока вроде нормально.
1: Пусть лучше так, пусть он стиксел.
2: Самая главная проблема, что они у подъездов это и устраивают.
3: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Директор СРУ Джон Рэдклифф прилетел в Москву для проведения встреч, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. По данным Flight Radar, утром 25 августа во Внуково приземлился американский военный Boeing C-17. Это первая поездка Рэдклиффа в Россию в качестве главы СРУ. При этом Песков заявил, что не располагает информацией о прибытии американского самолета в Москву. В Крыму объявили режим ЧС регионального уровня из-за лесного пожара в Ялте. Возгорание произошло на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Пожар тушат с 19 августа. Работу осложняют аномальная жара и сильный ветер. Минюст России запустил в тестовом режиме реестр осужденных релокантов, которые уклоняются от ответственности. Пока в нем нет данных реальных людей. Предполагается, что после запуска в открытом доступе будет информация с персональными данными фигурантов. Соответствующий закон в начале августа подписал Владимир Путин. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Распакупер. Это супер. Распакупер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Стриптиз обсуждаем этим утром. Слушаем ваши голосовые сообщения. С Арины мы, пожалуй, начнем.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие шоу и каперы. Какой сегодня актер? Да я по жизни актер Киллиан Мёрфи с его неизменным выражением лица.
0: Мемный он, конечно. Классный
2: он
0: парень.
2: Красавчик.
0: Хорошо играет. Мне нравится Антон.
3: Доброе утро. Я похож на Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор». После «Ночной смены» у меня такие же красные глаза.
0: С «Ночной смены», наверное, уходит. Знаете, когда палец вверх опускался у него в кратере вулкана.
2: А, в общем, а ты понял, что ты сказал, мне нравится Антон?
0: Наверное. Сергей.
4: Привет, вы каперы. Привет, страна. А я как терминатор сегодня. Все, работаю.
0: Два терминатора, две машины у нас сегодня в голосовых. Ничего себе.
5: Люди сравнивают себя с терминатором, с людьми, которые постоянно ищут одежду чужую.
0: Да, кстати, Владимир.
6: Здорово, вы каперы.
0: Здорово.
6: А вы помните фильм «Гремлины»?
2: Ой.
6: Вот я тот самый «Гремлин». Всем хорошего дня.
0: Главное, в душ не ходить тогда сегодня.
5: А который гремлин? Гизма или который отпочковался?
0: Сказал, как будто бы который почковался. Гизма тоже почковался.
5: Ну, имеется в виду, который из гизмы.
2: Это же ужастик.
0: Да, классно.
5: Ой, это смешная комедия. Ты что?
2: Да.
0: Там серии 9, по-моему.
5: Гремлинов?
0: Да,
5: их я только 2 видел.
0: Посмотри, там дальше развитие сюжета. Ого. Мадам Рик.
7: Доброе утро. О, актером я буду Джимом Керри. У нас с ним даже день рождения в один день. Лицо у меня, конечно, не такое пластичное, но шутки часто бывают вполне себе смешными.
0: Мне нравится, как она подала. Лицо у меня, конечно, такое пластичное, но шутки у меня, конечно, шутки огонь, да.
5: Веселые, задорные вообще.
0: Зря не слышите шутки мои. Поехали дальше голосовые слушать.
8: Привет, доброго денечка. Лето продолжается, уже прохладненько. Если я актриса, то точно не мова кино или за кадром, ну или на крайняк какой-то озвучки. Счастливо.
0: Ха-ха, немое кино, недооцененный жанр. Почему не снимают, кстати?
5: Но самый последний фильм немого кино, который я видел, это был «Артист».
2: О, кстати, крутой. А они же там много каких-то наград забрали.
5: Ну, очень много.
0: Александр.
9: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня мистер Бин. На рекорде.
5: Йод.
2: Обожаю, мистер Бин.
9: Поехали.
0: Подождите.
2: Извините. Не договорила.
0: Евгений.
10: Ну, ладненько. Доброе утро, каперы. Ага. С детства обожал Джима Керри. Помню, была кассета с Навидик с фильмом «Розыск домашних животных» Эйс Вентура. И я прям туда-сюда мотал, запоминал, как он лицо свое коверкает, вставал возле зеркала и пытался повторить так же. Потом изучал его походку и прям один в один, помню, получалось. Поэтому погнали разносить среду!
0: Как скажете, поехали.
11: Вы каперы.
12: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
11: Артекс Групп.
10: Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Новые каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертыков, и в ближайшие пару минут я расскажу вам о последних новостях из мира видеоигр. Итак, поехали. 23 августа в Шанхае российская команда Team Spirit в третий раз стала победителем The International, международного соревнования по Dota 2. Ранее Team Spirit становились победителями в 2021 и 2023 годах, а в 2026 сложилась уникальная ситуация. В финале Team Spirit играла против другой российской команды Parivision. Team Spirit одержали победу со счетом 3-2 и выиграли 1,4 миллиона долларов. Собственно, с чем мы, ребят, и поздравляем. Сливы по GTA 6 продолжаются. За прошедшие полторы недели хакеры из группировки CyberLeak уже успели выложить в сеть несколько записанных геймплейных роликов ожидаемого экшена от Rockstar. Издатель игры Take-Two пока официально никак не отреагировал на утечки, но по данным журналистов известно, что юристы Rockstar Games уже обратились в Google, Reddit и Discord, чтобы вычислить личность хакеров. 23 августа стартовала закрытая бета ожидаемого шутера от первого лица Call of Duty Modern Warfare 4. Игроки смогли опробовать мультиплеер и одну миссию сюжетной кампании. В этот раз разработчики из Infinity Ward решили вернуться к реализму и отказались от сумасшедших прыжков и подкатов. Открытая бета для всех желающих стартует 28 августа. Сам же релиз игры намечен на 23 октября на всех современных платформах, в том числе на Nintendo Switch 2. Ну и немного о предстоящих релизах. 27 августа выходит Star Wars Zero Company, тактическая игра в стиле XCOM во вселенной Звездных войн. Принимаете командование отрядами из периода Войн Клонов. Выходит на всех актуальных платформах. В этот же день выходит приключенческий стелс-экшен Resonance A Plague Tale Legacy, спин-офф во вселенной Plague Tale. В этот раз не нужно постоянно бегать от крыс, упор сделан на исследование локации в стиле Лары Крофт. Выходит на всех актуальных платформах. Новость для всех, кто мечтал взять Elden Ring с собой на работу. 28 августа главный хит последних лет Elden Ring наконец-то доберется до Nintendo Switch 2, причем сразу в специальном издании. Релиз объединит в себе саму игру, огромное дополнение Shadow of the R3 и абсолютно новые косметические предметы. И на этом пока все. До связи на следующей неделе. С вами был Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад».
0: «Геймпарад» по средам в вейкаперах на рекорде.

0: Стрыжи.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени, 3 часа еще будем с вами.
2: Друзья, в этом часе обязательно с кем-то из вас сыграем, а для того, чтобы с нами сыграть, вам всего-то нужно установить приложение «Радио Рекорд» абсолютно бесплатно и зарегиться в нашем чате.
1: Там северокорейские рабочие устроили дискотеку на стройке во Владивостоке под русские песни. У нас есть видос в наших социальных сетях, смотрите обязательно. А после трудового дня они включили музыку прямо на площадке, начали танцевать. Вечеринку заметили местные жители, поддержали, засняли, ну как это у нас обычно бывает, телефоны с камерами. В общем, интересный контент мы получили с вами.
3: Вызвали светомузыку, да? В виде полицейских.
1: Да.
2: Никого не уволили, все хорошо?
1: Нет, это было после рабочего времени, у них был такой пикничок после рабочей, что тоже замечательно, умеют отдыхать ребята, все, чинарем.
2: Пикничок, чтобы ты заплакала.
1: Да, да, а мы будем обсуждать увольнение. А за что вас увольняли? Хорошо, что мужиков не уволили, а мы решили пойти от обратного. Так, давайте.
2: Ну, давайте сначала перечислим, за что могут уволить. Например, могут уволить за что? Сон на работе, за секс на работе. Мне буква
1: свои
2: идет.
1: Случаи, давайте.
3: Подожди, стой, а это один случай, сон и секс на работе? Нет? Тогда хорошо.
2: За сплетни могут уволить.
1: Так кого увольняли-то за сплетни? Знаешь такие случаи?
2: Ну, не знаю, мне кажется, что...
3: За токсичность.
1: Меня за драку увольняли, вот это я помню.
3: А с кем?
1: С руководителем. Мы не поделили, да, кое-что. В общем, одна непримечательная компания у нас была.
2: За корпоратив, может быть, кого-то увольняли. Как-то плохо проявился человечек.
1: Знакомого уволили за то, что он притер машину босса.
2: Серьезно?
1: Вот такая история была, это уже я помню.
2: А, подождите, а где-то, мне кажется, же сделали закон, что вот как раз в нештатной ситуации не могут быть причины увольнения. Те же самые корпоративы, вот эта притирка, так скажем, машины, это все же как бы вообще не имеет отношения к работе.
3: У меня бывшего коллегу уволили за то, что он хорошо выполнял свою работу. На совещании он решил проблему, поставленную перед коллективом, да, перед группой. Он сделал ее лучше начальника, и начальник его уволил.
1: Нормально. Нормальная такой история вообще.
2: Абьюз.
3: Борьба за конкуренцию, да?
2: Mm-hmm. Вас
1: ниоткуда не увольняли, реально?
3: Не, меня увольняли.
1: За что?
3: Меня этот же начальник, вот этот же чувак, только в другой конторе, уволил за то, что я работал лучше, чем мой начальник.
1: Неплохо. Ну, это аргумент вообще-то.
3: Он говорит, типа, нам не нужен этот человек, ну, вот эта позиция. Я говорю, а кто ее будет выполнять? Кто-нибудь другой.
1: Ну, а нечего было, Стас, тоже залез. Вот,
3: ну,
1: лучше начал
3: куда
1: работать.
3: Я лезу?
1: Давай это, реально.
2: Серьезно. Меня аккуратно попросили, когда я 2 года в Москве училась, второе образование, и как бы, а я попросила, а можно я буду работать дистанционно? Еще тогда не было, кстати, никаких удаленок. Но мне сначала разрешили, я нормально получала зарплату, час где-то в день работала, и года через 2 терпения у человечка, как бы, такое, знаешь, иссякло. Говорит, Анют, ну, может быть, как бы, уже надо, как бы, либо расставаться, либо возвращаться в офис. Я такая, ну, пока.
1: Понятно. Друзья, за что вас увольняли, напишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.

0: Обсуждаем, за что вас увольняли. Ваши истории, конечно же, сейчас будем обсуждать. Так, увольняли. А много за что? За драку с генеральным директором увольняли, Сильвер пишет. За правду увольняли, за то, что умнее начальника увольняли. Есть что вспомнить, говорит, веселая жизнь у него. Ну, замечательно. За драку с клиентами, причем написала Дарья.
1: Одновременно, с несколькими.
0: Даш, нам нужны подробности.
2: Пожалуйста, напиши, где ты работаешь.
1: От Дениса. Доброе утро, ребят. Меня увольняли за то, что я на три буквы послала свое вышестоящее руководство.
0: Так.
1: О, от Людмилы. Меня уволили за то, что не дала директору.
2: О, бывает такое.
0: Неплохо, ты с тобой увольняют.
1: Алекс ушел в отпуск и уволили.
0: Злой тапок прогулял месяц. Когда спросили, где был, я ответил, что на моторной лодке уплыли на рыбалку. Мотор сломался, обратно на веслах шли. Мне ответили, что просто по течению быстрее бы было. И уволили. Вообще не правы.
2: За отсутствие смекалки, представляешь, уволили.
0: За что? Ни за что вообще, считаю.
1: Жесть. Уволили за то, что сказал, что работаю за деньги.
2: Не надо было говорить, надо было просто получать.
0: Лилия рассказывает, я работала фитнес-тренером, и меня уволили за то, что я купила абонемент в другой фитнес-клуб.
1: Опа! А вот это какая ревность, посмотрите.
0: Вот это база, реально. Ну, купил человек, ну, хочет туда ходить. Может быть, что-то новенькое бы принес. Зачем
1: ну,
0: так
1: кстати,
0: делать?
1: Она могла ходить, да, на купленный абонемент, там, тырить тренировки, преподавать.
0: Знаете,
1: в вашем клубе.
0: Есть такие конторы, которые считают, что ты должен только нашу продукцию использовать, да, какую-то, либо только нашими услугами пользоваться. Ну, это же бред руководству.
1: Никита, ты какое радио слушаешь?
0: Я слушаю радио Вера. Нет-нет, доеду. Серьезно, нет-нет.
2: А куда вы против Веры-то?
0: Реально, куда вы попрете? Ничего вы не скажете.
1: Виталий уволили за то, что не хотел бесплатно выполнять функции бухгалтерии, хотя был в отделе продаж.
0: Ну да. Гендира послал прямым текстом перед всем коллективом, Кемир пишет, а нечего врываться без тех заданий и мешать работать, тем более на обеде еще. Ни о чем не жалею. По соглашению сторон уволился.
1: Продаж.
0: Ну да. Гендира послал прямым текстом перед всем коллективом, Кемир пишет, а нечего врываться без тех заданий и мешать работать, тем более на

0: заботиться о выплатах и окладах. Есть такая история юридическая, очень правильно, немногие о ней знают.
1: Просто. Я уведомляю вас, что вы должны мне денег за то, что я ухожу.
0: В общем, почитайте, да, это интересно.
2: А уволили из-за того, что я левша, пишет Татьяна, потому что я переставила местами компьютерную мышку и папки мои, для моей работы, и все были в ужасе, а я в шоке. 21 век на дворе.
1: Не, ну куда ты лезешь-то? Там же одни правши.
0: Нас ожидает очень много интересных историй. За что вас увольняли? Рассказывайте нам в подробностях в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров, партнер выпуска компании «Дворец». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91.
1: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр в Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр в Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
2: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
3: Телефон рекламной службы 992.

0: перерыв.
1: Мы продолжаем обсуждать, за что же вас увольняли, ваши истории читаем и не забываем, что играем мы скоро, через минут 10 буквально, поэтому пишите «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро соединимся в эфире.
2: Денис пишет, меня увольняли в основном за махинации, всегда находил лазейки, как заработать больше, а это никому не нравилось. А вот за отсутствие соображалки тоже уволили одного у нас, когда он доставал всех, чем ему занять себя. Один ему сказал, слушай, пойди в холодильнике полы помой, там -21, пол весь льдом покрылся, его тут же выкинули. Мы потом песком счищали все это.
3: Сначала хотели закрыть там в холодильнике, но потом решили уволить.
1: Потолочник Николай говорит, всем добра, меня уволили из-за одной фирмы по натяжным потолкам. Из-за того, что мне неправильно сказали высоту потолка в квартире. Я невысокий, соответственно, для потолков высотой 3 метра нужна более высокая лесенка. Я приехал со стандартной лесенкой и чисто физически не дотягиваюсь. Я развернулся, уехал и предложил сделать это завтра, на что мне ответили либо сегодня, либо увольнение. Я выбрал второй вариант спокойно, а после этого в потолочных чатах тот самый директор меня закидывал какашками и говорил, что рост не имеет вообще значения. Ну, потолочник Николай, полностью поддерживаю. Ну что это? Лестницу бы сказали, какую взять. Ну что же, ребята.
3: Да пошел он твой начальник.
1: Вот или так, как Стас говорит.
2: Так, сократили за то, что с руководителем не сошлась характером. Руководитель ко мне испытывал личную неприязнь. В таком режиме проработала 4 года.
1: Бывают вот эти вот личные неприязни. Виктория, в 2014 году меня попросили и уволили из суда за то, что нашли мою страничку ВК под псевдонимом. А там на Аве фотка в купальнике, а через месяц позвали обратно, кстати. Ну, вот это, кстати, такая интересная история. Когда учителей находят, их соцсети, и учителям, оказывается, купаться нельзя, летом, не позагорать, ничего.
2: Нет, можно, фотографии нельзя.
3: Самое странное, что аккаунт скрыт, то есть он спрятан, более-менее там псевдоним, все. Они специально ищут, тратят на это время, находят его и афишируют.
2: Говорят, а потом через месяц рассмотрели, да. Нормальный же купальник, не очень дорогой.
1: Не, вот эти родители, которые это предъявляют, по-моему, вообще какие-то безумцы, если честно. Я бы с такими людьми даже в одной электричке не ехал. Ну уже, а что, человек не может отдохнуть, как вы?
3: Пусть
1: что?
3: Тогда свои купальники
1: удаляют. Чем история? Это же не нуди. Да даже если нудистский пляж, да? Такие фотки нельзя выставлять. Но это же предпочтение чисто человека. Какая разница? Главное, чтобы преподаватель же был хороший, знания давал.
3: Это да.
1: Вообще нормальная история. За что вас увольняли? В чат мобильного приложения Рекорд пишите.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вы каперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстанский НПЗ «Конденсат» будет поставлять в Россию около 70% производимого бензина и дизельного топлива. Договоренность достигнута после обращения российского Минэнерго. При этом завод будет перерабатывать российскую нефть, а оставшиеся 30% топлива направят на внутренний рынок Казахстана. Мощность предприятия составит 850 тысяч тонн топлива в год. В Госдуме призвали разобраться с прокатом нового «Человека-паука». Депутат Елена Дропенко заявила, что теневые показы фильма нужно немедленно прекратить и привлечь к проверке МВД. По ее словам, речь может идти о незаконном предпринимательстве, за которое предусмотрена уголовная ответственность. При этом депутат призналась, что сама в кинотеатры не ходит, ей некогда. Дольф Лундгрен, Митхун Чакрабурти и Кристофер Ламберт станут участниками 3-й Московской международной недели кино. Звезды горца, танцора диско и культовых боевиков 90-х выступят в Москве 27 и 28 августа. Всего на мероприятии заявлены представители примерно 22 зарубежных стран. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв – и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Да что?
11: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: секунданты.
1: Время поиграть, и сегодня с Александром. Саша, привет.
2: Всем привет.
1: Саша, привет. А у тебя, может быть, есть какие-то истории про увольнение?
2: Доброе утро. Да-да-да, буквально вот я после того, как написал слово «игра», написал историю, связанную с тем, что меня уволили за бывшей жены. Были почему-то проблемы с алиментами. Она пришла к судебным приставам, пригрозила им проверками с прокуратурой. Те долго думать не стали, позвонили мне на фирму главному бухгалтеру, сказали, что, ну, имейте в виду, так и так, а у нас зарплата была в конверте частично. Ну, главбух долго не стала думать, она генеральному директору информацию сообщила. Генеральный директор сказал, что нет человека, нет проблем. За меня эту всю информацию передали, и где-то спустя полтора месяца я сам решил поменять работу. И, кстати, ни о чем не жалею, зарплата стала намного больше.
1: Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, я так понимаю. Все же нормально, там и даже с женой договорились бывшие, все?
2: Не, мы с ней просто не общаемся теперь.
1: Ну и нормально. Нормальная история. Так, мы с тобой играем, у нас игрушка «Секунданты». У тебя есть возможность забрать приз, мы тебе ситуацию какую-то дадим и букву. И тебе на эту букву нужно будет взять с собой 5 предметов в эту ситуацию. Важно, чтобы они подходили, эти предметы, иначе мы будем спрашивать, зачем же тебе это нужно. Правила понятны?
2: Да-да-да, я все понял.
1: Все, куда отправляем?
3: На бывшую работу, с которой ты ушел.
1: На бывшую
3: работу. На разборке.
1: Ага, решила напомнить, да, человеку?
3: Куда жена приходила?
1: Так, на работу, правильно понимаю, чтобы точно была формулировка?
3: Да-да.
4: Буква К.
1: Буква К. Константин, Саш, бывшая работа твоя, что возьмешь туда?
2: Ну, в любом случае, компьютер был нужен.
3: Ага.
2: Ну, там товары были нужны нам обязательно.
3: Ага.
2: Так как это была мебелька, нужен был клей. Так, курительная комната. Но это все вредно. Так.
4: Перекусить, может быть, что-нибудь.
1: Да.
2: Сейчас перекусить. Кильку обязательно надо будет в обед покушать.
1: Но вопросов нет вообще.
3: Вопросы к курительной комнате, как ее можно с собой взять?
4: Надувная.
2: Она там должна быть.
1: Это важно, иначе вы Александра к себе не заманите. Это знаете. Ну, справился. Как по мне, приз твой, можешь передать привет и вообще кому хочешь, хоть бывшей работе.
2: Нет, я передаю привет своей любимой супруге Арине. Она сейчас стоит, слушает. Чисто случайно подошла ко мне на мое рабочее место передать мне вкусную булочку. Она не ожидала, что вы мне перезвоните. Я сказал, говорю, быстрее давай наушники в уши. Вот, Арина, я тебя очень люблю. Ты самая замечательная. Пусть немножко пасмурно сегодня у нас в Рязани, но главное тепло внутри.
1: Круто, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
2: Автомобили Белджи. У официального дилера Артекс Групп.
4: Артекс Групп.
2: Старомаревское шоссе 42. 886-52-978-108. Белджи. Надежность в движении.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: За что вас увольняли? Продолжаем обсуждать, читать ваши истории.
1: Так, уволили за то, что, будучи директором спортивной школы, провел смену в лагере, которого нет по документам. А на следующий год отказался это делать. Разворошил осиное гнездо, так сказать, душили всей администрации. Помотал им нервы в судах. Не жалею, сейчас свободный трудящийся, делаю спорт, в том числе и детский.
0: Натали рассказывает, уволили со словами «мы тебя не вывозим». А затем, оправдываясь, добавили, просто ты даже когда объясняешься, такое ощущение, что ты наезжаешь. Дословно вообще передала. Ну, не нравилось им мое наглое выражение лица, вот и все.
2: Так, может, по-другому нельзя никак.
1: Работал в крупной госкорпорации. В моменте выдали ноут и перевели на удаленку. Там была общая программа для всех сотрудников. Был виден статус человека, онлайн он или нет. Если долго нет активности, то цветовой индикатор напротив меня сменялся с зеленого на красный. Но достаточно было пошевелить мышкой, и опять зеленый. Ну вот я полгода смотрел сериальчики и шевелил мышкой. Прознали, слили.
0: А я им пишу, уволили, потому что новому руководству не устроил мой знак зодиака, а я водолей. А мы думали, это только в СМИ.
2: Бедные водолеи. Вы-то за что?
1: Работала на двух работах без выходных. Нужно было поменять паспорт. Попросила для этого выходной. Уволили словами, что устала. Устала вы без выходных?
0: Так, Кемер пишет, гендира послал прямым текстом перед всем коллективом вообще. А нечего вообще заходить просто так и мешать всем работать.
1: Так, у нас человечек сейчас прямо на пути увольнения. Так. Сергей пишет, хотят уволить за то, что пропала мотивация.
0: Да-да, глупые формулировки руководства. Мотивация пропала у тебя.
1: Мотивацию надо поднять.
2: Так платите деньги, мотивация будет.
0: Конечно, это же лучшая мотивация. Поругался с директором, послал его на три буквы, Сергей. Ни о чем, говорит, не жалею.
2: В бар?
0: Сейчас вас с удовольствием слушаю. Замечательно, прикольно.
1: Приветище. Уволили за то, что сломал руку на рабочем месте. В скобках, напарнику.
2: А, ну тогда да.
0: Может, это было случайно, реально. Они, может, ничего не доказали. Поэтому не за что было. За что вас увольняли, пишите нам еще. Мы будем читать ваши истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Вейкаперы.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Вейкаперы.
8: На

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Что-то, возможно, про йогу.
2: Нет, сегодня, друзья, отмечается Международный день актера, и поэтому факты будут интересны про выдающиеся роли. 5 самых сложных и изнурительных ролей в истории кино. Так, фильм «Машинист» 2004 год. Кристиан Бейл похудел на рекордные 28 килограммов, дойдя свой вес до 55 при росте 183 сантиметра. Диета состояла из одного яблока и банки тунца в день.
3: Ну, нормально.
2: А хорошо, сразу после этого проекта ему пришлось экстренно набирать массу для роли Бэтмена.
3: Я видел, кстати, разницу. Это просто колоссально, что он творит с собой.
2: Леонардо Ди Каприо, фильм «Выживший», 2015 год. Ради «Оскара» актеру пришлось спать внутри туши мертвой лошади, заходить в ледяную реку при температуре минус 30 градусов и есть сырую печень бизона, будучи вегетарианцем.
3: Причем ни одна лошадь не пострадала.
2: «Темный рыцарь», Хит Леджер, образ Джокера. Актер на 6 недель заперся в комнате отеля. Он вел дневник психопата, экспериментировал с голосами и смехом, полностью изолировав себя от внешнего мира.
1: Интересно.
2: Фильм «Пианист» 2002 года. Эдриан Броуди. Чтобы почувствовать потерю одиночества своего героя, он съехал из квартиры, продал машину, отключил телефоны и расстался с девушкой. В общем, сознательно сделал все эти поступки, морил себя голодом и сбросил 14 килограммов. Учился играть на пианино по 4 часа в день.
3: Кстати, кто-нибудь смотрел вообще «Пианиста»?
2: Я много что слышала, но, по-моему, не смотрела.
3: А я смотрел.
2: «И сияние» 2002 года, Шелли Дювал. Режиссер Стэнли Кубрик намеренно доводил актрису до нервного срыва, чтобы добиться от нее искреннего ужаса в кадре. И сцена с бейсбольной битой на лестнице переснималась 127 раз.
3: О, да, говорят, она в такую панику вошла, и потом она очень долго восстанавливалась.
2: Да, у нее начали выпадать волосы, она прям жестко восстанавливалась.
1: Так она же нигде не снималась больше, да, или еще где-то была?
3: Нет, у нее было еще пара ролей, по-моему, а потом она уже нигде не мелькала.
1: Все, доигралась.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
0: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2020. 6-го года.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального

0: дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
4: А какой шашлык!
5: Вася, парку поддай!
6: Эх, хорошо.
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
9: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Продолжаем читать и обсуждать ваши истории про увольнение. За что же вас увольняли?
1: Увольняли за желание уйти в отпуск. Студентом работал по временному договору. Каждые 2 месяца перезаключали, чтобы не платить налоги и отпускные больничные. Попросил на 2 недели отпуск без оплаты, так как улетал после свадьбы в Египет. Получил

0: отказ и вольную, а в другом месте за просьбу поменять лампочку, которая сгорела.
1: У Саши Красного целый список. Хотели уволить за. Поехали. Первое. Работал грузчиком на фабрике. После на звездочке начальником цеха, когда он ко мне подошел разбираться, предложил и их послать. А они передумали и работал дальше. Потом уволился сам. Второе. Работал на складе кладовщиком. Хотел уволить за то, что пристрелил из пневматики собаку с соседней базы. Собака кидалась на людей. А на цепь сажать ее не хотели вообще. Заплатил штраф государству. На работе еще какое-то время поработал. И уволился сам. На третье место. Человек вообще помотало. Работал охранником в магазине. Уволили за то, что в ночную смену 5 раз не вышел на связь с дежуркой, так как уснул на работе. Четвертое. Работал продажником. Не взлюбил меня начальник отдела. Придирался ко всему. Я подошел к директору. Все обсудили. Решил сам уволиться и остаться в хороших отношениях с боссом. Ну и пятое. В этом же конторе, где работал продажником, вернулся снова продажником. Потому что прежний начальник отдела уволили. Теперь я начальник отдела, но другого работаю до сих пор и очень рад, что остался в хороших отношениях с боссом.
2: Там должен быть еще какой пункт. Собаки вернулись, мстят за друга, увольняюсь.
1: Мемуары прочитали только что.
0: Так. Антон, попросили уйти с работы за то, что я не хотел выполнять работу другого рабочего в сфере, к которой я вообще не отношусь. Все это было в шахте, и любое происшествие, произошедшее в тот момент, могло бы лечь на мои плечи. И наказание, вплоть до судебного разбирательства или того хуже смерти. Никогда не делайте то, о чем вас просит начальство, если вы этого делать не должны по профессии.
1: Конечно. Елена пишет, я работала учителем. Уволили за то, что требовала свои же деньги по программе «Молодой специалист». Увольнялась громко, разбирались 6 месяцев, в итоге выиграла и забрала свои же деньги. Но зато об этом говорил весь город у нас. И больше не пошла никуда учителем. Даже не жалею, нельзя работать самодурками. Помните про это.
0: А уволили за то, что был лучше, и не жалею, 20 лет отработал.
2: Ну, что касается учителей, обидно, когда молодых учителей, их начинают, ну, грубо говоря, гнобить всякими разными штуками, и они больше не могут работать, хотя им нравится.
1: Здесь подробности вы знаете прошлую историю, конечно.
0: Да. Уволили с прошлой работы за то, что я не полетел в космос спасать мир.
1: Вот, вот, это причина.
2: А потом проснулся, да?
1: С этим, фильм «Армагеддон». С кем?
2: Уилл Смит.
1: Уилл Смит.
2: За сейчас прям.
1: Там не играл, да?
2: Уиллис. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября этого года во всех 19 российских транспортных вузах ведут обязательный курс по беспилотным системам. Об этом сообщил Минтранс России. Модуль добавят по поручению министра транспорта Андрея Никитина. Причем изучать его будут все студенты транспортных вузов. Премьер-министр Великобритании передал Владимиру Зеленскому секретные чертежи компонентов ракет «Шторм Шэдоу» во время своего первого визита в Киев. По данным The Telegraph, Бёрнам заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и пообещал, что британская помощь не ослабнет. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента страны Роберта Кочаряна. Его подозревают в превышении служебных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег. Дела также возбудили еще против 9 человек, в том числе сына Кочаряна. Утром 25 августа бывшего президента доставили в антикоррупционный комитет Армении. Кочарян возглавлял страну с 98 по 2008 год. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, за что вас увольняли. И мы уже здесь передаем приветы прошлым начальникам, кстати.
2: Доброе утро. Меня один раз уволили, сказав просто: я проснулся и решил тебя уволить. Позже выяснилось, что я слишком долго лежала в больнице. Еще на одной работе новоиспеченная начальница сказала, что ей не нравятся такие, как я.
1: Бывает. Злой табак, пользуясь случаем, передайте, пожалуйста, директорам Порш-Промтех, что они 2-3 диски в самой грубой форме. Это я тот человек, который доработал вашу никчемную технологию, разработал и самую создал оснастку, сократил расход материалов и расходников и ускорил рабочий процесс вдвое, а ваш зам все еще самозванец. Вот.
2: Да. Застукал инженеров-заказчика за шабашкой. И они звонили мне и грозили уволить из компании, где я работаю. Я сообщил своему боссу про угрозу, а он их боссу. Через 3 месяца они почему-то не прошли переаттестацию и их уволили всех.
1: Потолочник Николай, видимо, много у него интересных было историй. А еще был случай, когда я работал водителем на «Газели», развозил продукты по городу. Меня вызвали в кабинет службы безопасности организации. В кабинете уже сидел целый консилиум, и мне начали рассказывать историю о том, что я украл турбину с мотора. Якобы я поменял ее, поставил сломанную, а целую забрал себе, и все это я сделал на парковке в городе. Я выслушал их и предложил выйти на улицу. И когда вернется из города первая же «Газель», попробовать хотя бы прикоснуться к турбине. Какое же было удивление. Турбина раскалялась чуть ли не до красна. Меня оправдали, но все равно уволили из-за того, что я их победил. Да, все верно. Вот такая была история.
2: Уволили с формулировкой «утрата доверия», когда отказался подписывать документы стройматериалов на 1,5 миллиарда, которые даже не видел.
1: Ой, админ, с одной из моих первых работ меня уволили, потому что взламывал игровые аппараты. С еще одной пришлось уйти самому. Начальник, мужик, домогался. С еще одной уволили, потому что взломал программу и воровал деньги у компании. С предпоследней уволили за то, что матом стал разговаривать с руководителем, а он всегда матерился, а подчиненным нельзя, видите ли. Сейчас работаю, увольняться не думаю. Стоит задача поломать и допилить китайскую программу. Вот думаю, может, не надо вообще лезть в это.
3: Рисковый ты парень.
1: Хорош. Ну,
2: сломал руку шефу, чудаку уволили.
1: Неплохо, бывает. Обо что? Об себя или просто так?
3: Об проблемы компании.
1: Александр уволили за то, что добивался правды и накатал жалобу в инспекцию по охране труда на неисполнение руководством обязательств перед работниками. В итоге они хапнули немалые штрафы. Ну и его, естественно, уволили тоже.
2: Первый раз уволили за то, что занял место, на которое хотели посадить своего человечка, а второй раз уволили за критику акционеров крупной нефтяной компании.
1: Да-да-да, критики, да, не переживут. За что вас увольняли, напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: А телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Еще совсем немного про работу, конкретно за что вас увольняли, и подведем итоги нашего голосования.
1: Уволили со словами «ты неодержимо работать». А как это работает 24 на 7?
0: Честно, это было давно. Работал в одном обувном магазине старшим кассиром. Приехала к нам как-то раз региональный менеджер. Девочка лет 23. Ну, понятно, как она попала на эту должность. Это очень высокая должность. И начала учить нас маститых продавцов продажам. Хотя у нас продажи было вообще все в порядке. Почти всегда перевыполняли план. Ну, я и не выдержал. Немного вспылил, и меня потом попросили уйти. Нам было немного жаль, ведь меня ждало повышение до администратора, а там, глядишь, и до директора магазина.
2: А как она их учила?
3: Хотите продать, продайте.
0: Продайте мне эту ручку. Продайте мне лишь правый кроссовок, она говорила.
3: Не, она говорит, продайте мне эту ручку. Но мы обувь торгуем. А продайте ручку. Вы что?
1: Так. А работал кладовщиком. Попросили уйти с формулировкой. Ой, нам слишком умные не нужны. Нужны покладистые тупые бараны.
3: Покладистые, кладовщиком. Понятно.
0: Эрил, Дим рассказывает, работал в компании ССТТ, МДС, как-то так называется. Там директор Димка, так его зовут, потому что до Димы или Дмитрия он не дорос. У него есть жена и секретарь, с которой он... Так вот, секретарем мы пару раз переглянулись, у него полные штаны от злости, он уволил меня. Трудовую вообще выдали за забором. Димка, привет!
1: Дим. Мне отказались выплатить командировочные, написал заявление в прокуратуру. После проверки мне сразу все выплатили. Директор меня не уволил, но, думаю, очень хотел. Я потом сама ушла.
0: Уволили по причине независимый работник. Без кредитов, ипотек и долгов таким сложно управлять. Очень интересная причина. И люди пришли готовые работать за меньшую зарплату. Я даже рада, что так получилось. Теперь у меня хорошо оплачиваемая работа, Настя говорит.
1: Предупредил за месяц, что увольняюсь. Но к вечеру мне позвонили, сказали, можешь не выходить, ты уволен. Фирма, приближенный к начальнику, негативный персонаж.
0: Продолжайте, друзья, делиться своими историями. Может быть, кому-то они помогут. Вообще, и ваш случай, может быть, похож на чей-то. А мы подведем итог голосования. За что вас увольняли? Поссорилась с руководителем. 41% проголосовали за этот вариант. На втором месте это нарушали дисциплину, ребятки наши. А на третьем месте не выполняли свои обязанности. Вот такие топ-3.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Итог покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, вы кто?

0: это Стас Рыжий.
1: И у нас 10.00 в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час будем.
2: Друзья, в этом часе обязательно поиграем с вами и среди друг друга в игру Popularity. Не пропускайте любовный гороскоп, кому важно в любовных делах разбираться. И горячие новости тоже будут.
1: Очень добрая сейчас. Блогер сделал бабуле с рынка собственный бренд солений. В общем, история такая. Бабушка продавала солений, мало их кто покупал. И блогер такой: блин, а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил генерировать картинки, может сейчас каждый, кроме бабуль, конечно. И парень сделал бренд «Квасим с душой». Рядом прикольно распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабули и сделал небольшой плакатик для бабули, который был сзади нее. И сразу продажи повысились, и бабуля начала зарабатывать на своих соленьях.
3: Получается, у нас все квасят, что ли?
1: Ну да.
3: Ну, что с душой.
1: Ну, квашная капуста вообще вещь.
2: Добрая история, когда ИИ помог, и мальчик помог.
1: Да, не прошел мимо. Он говорит, что потратил на это буквально около часа. В целом, да, на эти стикеры распечатать их, сходить до бабушки, донести, на каждую банку наклеить. Почему бы и нет, правильно, если квасим действительно с душой.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроются точки.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит как позитивно.
3: Отлично.
0: На рекорде.

0: фейкаперы на рекорде. Популярити.
1: И играют ребята между собой, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда. Какой-то опрос был произведен на улице, и с него собрали вариантов ответа. 6 популярных, ребятам нужно их выбивать. Так что открывайте чат мобильного приложения рекорда и помогайте. Вопрос следующий. Девушка на 30 минут опоздала на свидание. Почему? Вопрос такой. Есть общее, есть частное, сразу вам говорю. Давайте.
2: Красилась.
1: Есть, это самый популярный вариант.
3: Не хотела, либо сомневалась идти.
1: Так. Нет такого.
2: Муж не отпускал.
1: Нет такого тоже.
3: Перепутала место.
1: Нет тоже.
2: Долго вызывала такси. Ну, что-то связанное с авто. Дождала транспорт. Вот как-то вот такое.
1: Ну, попала в пробку, давай засчитаем. Так, еще.
3: Опоздала на 30 минут. Перепутала время.
1: Нет такого.
2: Ела.
1: Ела, тоже нет такого.
3: Была на другом свидании.
1: Тоже неправильно. Не туда идете, все гораздо проще.
2: Опоздала.
3: Часов нет.
2: Она не знала, что надеть. Выбирала наряд.
1: Нет. Я так долго красилась, скорее. Чат, посмотрите, может быть, там уже вам помогли.
3: Проспала.
1: Да.
3: О, есть.
1: Вот это верно.
2: Спасибо,
3: Павел. Спасибо.
1: Так, еще что?
3: Почему девушка опоздала на 30 минут?
2: Рожала.
3: Рожала, нормально.
1: Неплохо. Так, еще что?
2: Так, у нас 3 осталось.
3: Она не опоздала.
1: Просто кто-то
3: пришла вовремя.
2: А потому что он пришел раньше.
1: Нет, тоже такого.
2: Перепутала время.
1: Он вовремя. Нет, тоже. Ребята, все.
2: В какую сторону? Давай подсказывай.
1: Да, давайте. Девушка могла просто вот...
2: Забыть.
1: Да, все верно.
3: Забыла.
1: Есть такой вариант.
2: Так, забыла, проспала, красилась, пробка.
3: Долго шла.
1: Долго шла, нет.
2: Пьяная.
1: Нет, конечно. Но она, может быть, шла на что-то...
2: Наряжалась.
1: Высокое.
2: Каблуки, из-за каблуков.
3: Шла на каблуках?
1: Сломала каблук.
3: В смысле сломала каблук? Я пошла на свидание. Да, дорогая, иди, конечно же.
1: Сломала.
3: Этого каблука она сломала.
2: Заблудилась.
1: Так, я не помню.
2: Нам одно осталось.
3: Живот закрутило, заболел живот.
2: Да, задержали на работе, заблудилась. Опоздала, потому что по этикету положено. Это я читаю подсказки. Проспала,
3: была. В гороскопе прочитала, что не надо идти.
1: Нет, пока все варианты, которые вы назвали.
2: Лифт застрял.
1: Интереснее. Ну нет, давайте. Вы долго собиралась, вы говорили?
2: Да.
1: Тогда вы молодцы. Долго красилась, проспала, долго собиралась, попала в пробку, забыла и сломала каблук. Такой топ-6, почему можно не сходить на свидание.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компании «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
5: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.fisstel.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
8: Оцениваем.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На Джетур Дэшинг. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, спорный.

0: обслуживания и комплектации. АОТ Банк.
1: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
2: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
3: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
4: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
5: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
6: Белджи. Надежность в движении.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 26 августа и прямо сейчас.
2: Овны, постарайтесь сегодня не отвлекать вашего любимого человека от работы.
3: Тельцы, в этот день главное для вас не потерять себя.
1: Близнецы, вам сегодня почему-то захочется вернуть свою старую любовь.
2: Раки, сегодня порадуйте вашего любимого человека какими-нибудь кулинарными изысками.
3: Львы, сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с вашим любимым человеком.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами.

0: Весы, не забудьте перед уходом на работу или куда-либо еще выключить утюг и проверить, не открыты ли форточки в спальне и на кухне.
1: Скорпионы, сегодня вам очень пригодится совет вашего друга. Он окажется своевременным и ценным.
2: Стрельцы, сегодня вы постараетесь произвести впечатление на вашу вторую половинку его родственников самое благоприятное. И у вас-то получится.
0: Козероги, даже если на сегодня вы не планируете романтического свидания, выглядеть стоит на все 100.
1: Водолеи, задумайтесь сегодня. Хотите ли вы долгосрочных отношений с вашим любимым человеком?
2: Рыбы, звезды советуют вам не ввязываться в авантюры сегодня. Любите друг друга, друзья.
3: Wake up.

0: Рекорд. Новости.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отбор школьников в 10 класс допустим только при поступлении в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Во всех остальных случаях проводить вступительные испытания нельзя. При этом Кравцов подчеркнул, что сама процедура отбора не должна становиться препятствием для продолжения образования. Если ученик успешно прошел испытания, ему не могут отказать в зачислении. Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александра Стуба после его слов об ударах по объектам Wildberries. Зампред Совбеза заявил, что уровень профессиональной подготовки финского лидера не Плинтуса, назвав его моральным уродом и дураком. Медведев добавил, что Стуб, по его словам, не изменился еще со времен работы главой МИД Финляндии. Греция начала массово отказывать российским туристам в выдаче шенгенских виз в августе этого года. По словам экспертов, ранее греческие визы россиянам выдавали без особых проблем, а теперь их в основном получают только при наличии приглашения. При этом отказы не объясняют, даже если у туристов есть купленные билеты и брони отелей. Эксперты предполагают, что консульство могло усилить контроль за использование Греции как транзитной страны для поездок по ЕС. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОКО. 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис со кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Топовые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что-то горячее.
2: Да, задремавшего мальчика случайно заперли в библиотеке. Вот такая тишина в Кейптауне. Он пошел с родителями в парикмахерскую, по дороге заглянул в библиотеку. Но там так было тихо и спокойно, что он задремал. И в 16:00 библиотека закрылась, и сотрудники не заметили маленького Соню и просто закрыли помещение. Где-то через 3 часа примерно он проснулся, понял, что все, он заложник ситуации.
3: Начитался.
2: Выспался?
3: Пошел в запретную зону такой, я буду читать вот эти книги. Потом маме все рассказал.
1: Ну, вообще классно, да. Можешь познать науку за это время, пока там отдыхаешь.
3: Да, наука там нужна одна книга, все.
1: Да, да. Кота-тиндер придумали для животных из приютов. Разработали в Алтайском крае, чтобы успешнее пристраивать одиноких хвостатых. Ну, круто. Матч происходит по психотипам шерстяного и потенциального хозяина. Итог, 0 возвращений усатых за последние полгода. Представляете, уже очень сколько круто. Эта история работает. Да, да, и методику придумал единственная в России ученый филинолог. Изучает кошек. Она запатентовала способ определять по поведению их характер. Теперь официально коты делятся на холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. Люди выбирают, нравится какая кошечка, котик. Все забирают себе.
3: Я правильно понимаю? Алло, привет. Интересовался кисками вообще?
1: Да.
3: Да, есть. Есть темненькие, рыженькие, светленькие, все есть.
1: Помимо всего, в кошачьей анкете указано не только к лотку приучен, ест и спит. Там составляют полноценный дейтинг-профиль, как ухаживать с другими животными, реагировать на запахи, что делает среди незнакомых людей и так далее. Ну, круто вообще.
2: Ну, подождите, давайте, чтобы по-честному, котикам тоже нужно показывать варианты хозяев, и чтобы он лапкой тапал. И когда будет совпадение, вот тогда они, давайте, съезжайтесь.
1: Ну, у них же мозгов меньше, это адекватно.
3: Кот клевый, вообще не шерстит, там не мяукает, к лотку приучен, но сыт в тапке.
1: Для сравнения, в других регионах обратно в приют едут 50% пушистых. Вот, чтобы вы понимали.
3: Потому что они того выбирают.
1: Да, люди взяли и потом такие, нет, нам это не подходит.
3: А есть пробное свидание с котом? Ну, то есть просмотр кино, там, не знаю, метание тапков кота, тыгыдык ночной.
1: Ну, возможно. Есть? В общем, кота-тиндер устанавливайте, если хотите домашнего питомца. Прикольно. Классная история.
0: Твои каперы на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Давайте по-честному, вы давно обзывали человека? Вот просто так. Вот просто там дура. Дурак.
1: Стоп, какого-то рандомного?
0: Вообще, вот просто кого-то обзывали.
2: Очень важен эмоциональный потекст. Понимаешь, можно сказать, отстань, дурак.
0: Не-не, вот прям с негативным. Давайте.
2: Негативным?
0: Да, вот что-то не то произошло.
1: Да, вот 20 минут назад.
0: Неплохо. Ирина просто, мы же обсуждали сегодня, за что вас увольняли. Вот она, у нее аргумент классный. Ирина написала, из-за того, что начальница дура. Просто поэтому на кого-то уволили.
1: Ну, там не раскрытая тема. Скорее всего, есть обоснование, почему дура. Возможно, это даже аббревиатура,
0: да,
1: которая описывает состояние этого начальника.
0: А долго мы будем скрывать, что действительно, когда кого-то оскорбишь, легче становится на душе? Нет? И только мне?
2: Я если оскорбляю, я потом извиняюсь.
0: А, да, человек же забыл. Он такой, извини.
1: Как послать человека, чтобы он не обижался?
0: Пошел ты, не обижайся.
1: Нормально.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня. Ждем в четверг в 7 утра.
1: Всем отличного путешествия в этот день. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. И всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что самое необычное вы пробовали. В общем, печенье из переработанного пластика напечатали на 3D-принтере и готовятся кормить им людей. Ученые переработали PET-бутылки в массу, скормили ее дрожжем, а потом загрузили в принтер и напечатали вот такое печенье. Разработка создавалась для космических миссий на Марс, но авторы уже смотрят шире. И к 50-му году таким образом планируют кормить до 30% населения Земли. Теперь ждут разрешения на испытания на людях. Ну, в общем, такая есть информация. Я бы, честно, отказалась от такого печенья. Быть может, у вас что-то было необычное, какой-то опыт, о котором вы хотите поделиться. Делайте это при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Все с удовольствием почитаю. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Anima and Walk There, A Demotion. Услышим трек от Клуни «Good

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Дворец объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 2026 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
12: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
13: Артекс Групп.
12: Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
14: Белджи. Надежность в движении.

Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в 2024 году. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Visa и MasterCard, вероятно, в будущем вернутся на российский рынок, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, платежные системы снова будут бороться за российских клиентов, однако конкурировать им придется с активно развивающейся системой МИР. Турция, Египет, Вьетнам и Китай назвали одними из самых безопасных направлений для отдыха россиян. Туроператоры отмечают стабильную туристическую инфраструктуру, массовые программы и понятную логистику, поэтому эти страны особенно подходят для первой зарубежной поездки и отдыха с детьми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Да что из-за...
2: Что?
4: А что?
2: Перевозки — это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! За город!

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, медовый спас закончился, а новости по этому поводу все продолжаются и продолжаются. Говорят, россиянки настолько отчаялись найти жениха, что в дни медового спаса продажи меда подскочили сразу на 81%. И это, кстати, абсолютный рекорд. Ну а все потому, что появился новый народный способ привлечь любовь. Девушки покупают мед, мажут им подошву, обувь и верят, что после этого обязательно встретят своего будущего мужа. Так что теперь, видимо, для успешного знакомства мало просто красиво выглядеть. Нужно еще и ходить с медом по жизни на подошве. Главное, чтобы жених не оказался пчеловодом. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд», какие способы вы использовали или продолжаете использовать до сих пор для привлечения вашей любви. И, может быть, она привлеклась таким образом. Интересно очень почитать. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе услышим работу Дипло и Эндриа Нуэнс «Two Steppin'». I'm two steppin' in the trouble. Также появится Армин Ван Бюрен «Like a Child». Услышим работу «Дон Диабло» «Go Home with a Stranger». Послушаем трек от Альберт Брайт «Wild». Откроем этот час также бодро с треком от Алла Фарбен «Body Doll», «Record Mix» и все это «Рекорд Dance Radio».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
13: Эх,

0: Список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
3: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
6: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8 962 460 60 30 60.
7: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных ссылок на облачные хранилища. После перехода на фальшивый сайт пользователя просят ввести код, который на самом деле используется для авторизации в мессенджере. В Госдуме советуют внимательно проверять адрес страницы, даже если ее внешний вид кажется знакомым. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
9: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Телефон рекламной службы 992.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы помните из своей школьной жизни? Вот теперь школьный звонок заменят на песни Дениса Майданова с 1 сентября. Вместо привычного звонка на уроки будут включать музыку. В сентябрьский плейлист уже попала песня первых Дениса Майданова, а также советские детские композиции, например, «Дважды 2-4» и «Учат в школе». Но вот крайний раз, когда я появлялась в школе, у нас тоже играла музыка. А, быть может, у ваших детей или у вас самих, если вы еще до сих пор в школе, играет тоже что-то, делитесь и рассказывайте. Ну а вообще, друзья, вспомните моменты, вот, которые отложились у вас из школы. Может быть, что-то такое необычное, классное, чем очень хочется поделиться. Делать это вы можете прямо сейчас при помощи нашего чата, мобильного приложения «Рекорд». Очень интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Роксан с работой «Вертига». Также появится Хьюгель с треком «Free». Послушаем трек от Дэвид Гетта «Gone

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
0: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дворец. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvoris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Соуис» – это комфорт

0: реальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
3: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии, сообщает Кремль. Они обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку суверенитета Сирии. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой 14 сентября. Светила будут находиться в небе на расстоянии нескольких угловых минут. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов и биноклей, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
17: Да ш**, пиздец.
18: Что?
17: Да ш**.
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом прикольно. Распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Звучит позитивно.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автомобили BLG. У официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42. 886-52-978-108.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерное, 80. Телефон 411-313.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
11: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

Record Radio. В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. И ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки и обсудим что-нибудь интересное. Вот я призываю прямо сейчас представить. Вам предлагают оставить только одно. Либо кино, либо музыку. Второго варианта в вашей жизни больше не будет никогда. Без любимых фильмов, сериалов и киношных вечеров. Ну или без музыки в наушниках, на каких-то тусовках, в машине и вообще во всей вашей жизни. Казалось бы, что выбрать проще? А вот попробуйте реально представить на секунду свою жизнь без одного из этих двух. Немного порассуждайте в своей голове, представьте сценарии в своей жизни и решите, что оставляете. Больше никогда не смотреть кино или больше никогда не слушать музыку. По мне, так страшнее второе. Пишите свой вариант в чат рекорда, посмотрим, что победит. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в этом часе, даже если вы выбрали кино. Новинка от Max Tyler, Love Forever. Еще один свежак в эфире от Оливера Хелденса AEIOU. Послушаем клевую работу от Робин Шульц Take It Slow. Еще чуть позже здесь Offenbach Miles Away. Откроет этот час отличная совместка от Hugh Glenn, Daltronate, Moving to the Sun, это рекорд, Dance, Radio.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дворец. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvoris.stl.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
1: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 886-52-978-108.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Красота.
7: Какой воздух.
8: Смотрите, какие горы.
6: А какой шашлык?
9: Вася, фарку поддай!
7: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит

0: Рекорд. Новости.
1: США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет F-Times. По данным газеты, ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы научить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. Германия остается лидером Европы по числу принятых украинских беженцев. Сейчас в стране проживает около 1,29 миллиона человек. Это 29,2% от общего числа в Евросоюзе. Далее идут Польша, около 961 тысячи, и Чехия, около 381 тысячи, передает ТАСС. Оценка поведения появится в школах с 1 сентября, сообщил Кравцов. Была выбрана трехуровневая оценка за поведение. Отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена с начала учебного года, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Да что вы заправляли?
9: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас.
4: Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще 2 часа. Ребят, мне кажется, мы наконец-то раскрыли главную тайну искусственного интеллекта. Ну или, наоборот, запутались еще сильнее всем интернетом. Короче, пользователи заметили забавную вещь. Если попросить ChatGPT прислать свое селфи, нейросеть якобы отправляет фотографию кого? Кота. В общем, здесь точно все. Теория заговора уже готова. Никакого искусственного интеллекта просто не существует. Там, где-то в компьютерах, сидит очень умный кот и отвечает нам на сообщения. Ну, если честно, конечно, звучит это подозрительно правдоподобно. Ну, а если вы тоже захотите у своего чата спросить, кто ты на самом деле, пришли свое селфи, обязательно напишите, какие варианты он выдает вам в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Будем раскачивать эту теорию заговора или опровергать ее вместе, как всегда, под лучшие танцевальные, ведь делать это будет еще интереснее. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Моблэк, Емор. Еще одна новая работа от Фил и Натали Райс. Послушаем отличную работу от Клуни, Good Girl. Совсем скоро здесь Алок и Кали, Dive Into Me. Ну что, а начать этот час я предлагаю с Алия Фабин и трека Body Talk. Это рекорд Дэн.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: Да, у нас есть дизайнер.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да, пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
6: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
11: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил в «Вашингтон-Пост», что поездка главы ЦРУ в Россию была связана с контактами спецслужб. Он добавил, что встреча Владимира Путина с главой ЦРУ не запланирована. Первая ракетка России Даниил Медведев эмоционально высказался о теннисе во время матча турнира «Уинстон-Сейлеме». Спортсмен заявил, что рассматривает возможность перейти в пикбол и в шутливой форме сравнил теннис с другими видами спорта. Билл Гейтс считает, что технологические компании намеренно преуменьшают риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. По их словам, специалисты, которые понимают возможности искусственного интеллекта и темпы его развития, в частных разговорах выражают серьезную обеспокоенность. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде. Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Будем слушать много классной музыки и говорить о том, о чем говорят сейчас все. Человек-паук решил окончательно доказать, что супергеройское кино еще рано списывается со счетов. Если вы уже видели этот фильм, молодцы. Если нет, то, в принципе, тоже молодцы. В общем, картина уже вошла в тройку самых кассовых фильмов во всей истории. Мировые сборы превысили 2,5 миллиарда долларов. За 4 недели картина обошла «Титаник», «Аватар. Путь воды» и «Нейджа 2». Ну а теперь постепенно уже приближается к «Мстителям. Финал» и первому «Аватару». Кстати, эти фильмы вообще считаются просто непобедимыми. Более того, аналитики считают, что у фильма «Человек-паук» есть шанс добраться до 3 миллиардов долларов и забрать звание самого кассового фильма в истории. Так что, ребят, «Паук» уже далеко не просто так карабкается по стене. Кажется, он прям приближается на вершину мирового проката. Как думаете, 3 миллиарда долларов он возьмет или нет? А еще, кстати, интересно, есть ли в этих миллиардах ваш просмотр? Пишите в чате рекорда, видели ли вы картину или нет. Ну и не забываем о том, что вообще все в этом мире еще круче обсуждать под лучшие танцевальные треки, поэтому я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Свежак от Anima, Other Dimension. Hall of Flame, Тону чуть позже. Еще в части появится Тони.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
7: Автомобили Белджи у официального дилера «Артекс Групп». «Артекс Групп». Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Савадеха. Инде.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели! С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Telco Business. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
12: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
13: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября Росфинмониторинг начнет получать информацию об операциях через СБП и банковские карты. В ведомстве подчеркнули, что новые правила не предусматривают автоматических блокировок. Нововведение позволит получать данные о переводах, в том числе с использованием универсального платежного кода. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на этот рынок. Об этом сообщили в Минэнерго России. С 1 сентября в российских школах официально запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Исключение сделают только для экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. Правила использования гаджетов на переменах школы будут устанавливать самостоятельно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
2: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Yeah.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд «Квасим с душой». Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 26 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде.
5: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в «Дварис». Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в «Дварис». Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

последняя неделя лета, между прочим, и мы на ее экваторе. Сегодня у нас среда, 26 августа. На рекордных часах, кстати, у нас 17:00 в Москве и в Санкт-Петербурге. А это значит, что в центральной части России, да и в большинстве наших регионов, уже во всю вечер. Поэтому у нас осталось всего 2 рабочих дня до последних летних выходных. И давайте сейчас подумаем с вами вместе о том, как мы эти выходные проведем. В идеале, конечно, провести их с кайфом, а еще лучше провести их вместе с Радио Рекорд. Надеюсь, что, кстати, в ближайшие часы вы тоже с нами проведете. Тем более, что мы много музыки для вас новой, классной подготовили. Давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Алесса и Сача, Destiny, Рекорд Микс.

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
0: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани». Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45 45 65.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский топливный союз предложил продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей и после 1 сентября. Ограничения помогли сохранить стабильные продажи на АЗС, однако независимые заправки все еще сталкиваются с дефицитом топлива и высокими закупочными ценами. В Минэнерго вопрос продления запрета пока рассматривают. Целью визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву было установление контактов между службами безопасности, сообщил Песков американской «Вашингтон-Пост». Позднее представитель Кремля уточнил, что контакты Рэдклиффа с Путиным не планировались. Отбор в профильные классы не может быть основанием для прекращения обучения школьника после 9 класса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Каждый выпускник с аттестатом имеет право продолжить образование в школе. Если свободных мест нет, власти должны обеспечить возможность учиться в другой доступной образовательной организации, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Да что?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки. Это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, там, другие дизайнеры?
3: Да, у нас есть дизайнеров в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да, пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 26 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
7: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
15: Хорошо.
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
17: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
18: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
19: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
0: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Sport реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

дня, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Ближайшие два часа я проведу здесь вместе с вами. Я вам всем желаю классного, хорошего вечера. Проведите его с кайфом, с позитивом, с удовольствием. А пусть саундтреком всему этому будет, разумеется, наш эфир. Если, кстати, вам мало музыки, которую мы здесь вам раздаем, очень рекомендую вам ознакомиться с мобильным приложением Радио Рекорд, которое без ограничений, абсолютно свободно и бесплатно можно найти в App Store или Google Play и скачать его. Там вы сможете найти, помимо нашей основной музыкальной волны, еще более 100 онлайн-потоков с музыкой на любой вкус и настроение. Русскоязычные и англоязычные. Даже есть потоки вообще без слов. Под расслабление, под танцы, ломанные ритмы типа драм-н-бейса, дабстепа и брейкс. Прямая бочка типа техно, транса, хаоса. В общем, вся электронная музыка в мобильном приложении Радио Рекорд доступна для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну и, разумеется, расскажу о том, как

0: Маринко в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Гибридный внедорожник STOV27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STOV27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stel.ru. Предложение действительно по 31 августа 2020. 26-го года.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Автомобили «Билджи» у официального дилера «Артекс Групп».
9: «Артекс Групп».
8: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
10: «Билджи». Надежность в движении.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
16: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
18: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии, сообщает Кремль. Они обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку суверенитета Сирии. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой 14 сентября. Светила будут находиться в небе на расстоянии нескольких угловых минут. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов и биноклей, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
13: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других. Посадят их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 26 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде.
5: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Купер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, вы кто?

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне, и мы начинаем новый музыкальный час. Ближайшие 60 минут мы проведем с вами вместе, с чем я вас и поздравляю. И, разумеется, я вам должен рассказать о том, какие музыкальные радиошоу будут в нашем эфире в ближайшие часы, потому что мы уже, в общем-то, с вами в вечерней части нашего эфира находимся. Давайте узнаем, что мы с вами будем слушать. Итак, сегодня у нас среда. Через час шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас в 9 вечера по Москве будет шоу «Рекорд Пати» и «Рекорд Клаб» вместе с Тим Воксом. Продлятся они целых 3 часа. Ну и, разумеется, в ночь со среды на четверг, ровно в полночь по московскому времени, у нас традиционное шоу «Рекорд Гест Микс». В него мы приглашаем диджеев со всего мира для того, чтобы они раздали нам свои шоу-кейсы, показали свое видение мира электронно-танцевальной музыки. Сегодня тоже будет очень классный гость. В час ночи у нас будет наш резидент Алексей The Skulls. Ну а в 2 часа ночи нидерландский диджей-продюсер Мартин Гарикс, между прочим. Поэтому, если у нас здесь есть совы, обязательно возвращайтесь к нам в эфир Рекорда совсем скоро. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это у нас будут новинка от Anima и Valcoder, Other Dimension.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Рекорд. Новости.
1: В США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет F-Times. По данным газеты, ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы научить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. Германия остается лидером Европы по числу принятых украинских беженцев. Сейчас в стране проживает около 1,29 миллиона человек. Это 29,2% от общего числа в Евросоюзе. Далее идут Польша, около 961 тысячи, и Чехия, около 381 тысячи, передает ТАСС. Оценка поведения появится в школах с 1 сентября, сообщил Кравцов. Была выбрана трехуровневая оценка за поведение. Отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена с начала учебного года, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОКО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОКО. 18+.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
23: Топ покупок месяца.
24: Амода C5. Добавить стиля.
25: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
26: Амода C7 собрать все взгляды.
27: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
28: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: Да, у нас есть дизайнер.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да, пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
12: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
13: Артекс Групп.
12: Старомариевское шоссе 42. 886-52-978-108.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
16: Красота!
17: Какой воздух!
16: Смотрите, какие горы!
18: А какой шашлык?
19: Вася, парку поддай!
20: Эх, хорошо.
21: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, все размеренно и традиционно. Мы вместе с тобой обсуждаем в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, больше всего денег на планете Земля не у миллиардеров. У 20 самых богатых из них примерно только 4 триллиона долларов. Также самые богатые люди – это не так называемые топ-500 богатейших людей мира. У них не больше, чем 13 триллионов. Больше всего денег, а именно около 500 триллионов долларов совокупно, у всего остального населения планеты. То есть у нас с вами, что примерно в 35 раз больше, чем у всех богачей. Ну а поскольку богатые миллиардеры есть, а такого понятия, как мы с вами, не существует, то они, у кого денег меньше, управляют нами, у кого их больше. А значит, управляют и лично нами, выплачивая нам зарплату за шоу Кремова и Хрусталева. Ну а мы с удовольствием управляемся, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам напомнили об ответственности за лазание по деревьям. Юристы предупредили, что безобидное на первый взгляд занятие может обернуться штрафом, если во время этого сломать ветки или повредить ствол. За серьезный ущерб деревьям на особо охраняемых территориях штраф для граждан может достигать 4000 рублей, а для организаций 500 тысяч. В отдельных случаях речь может идти и об уголовной ответственности. Если дерево повредил ребенок, возмещать ущерб придется его родителям.
2: Россиянам напомнили об ответственности за лазание по деревьям? А что, а россияне часто лазают по деревьям? Это по работе? За деньгами из квартиры напротив или по личному? От мужа, который, знаете, вдруг приехал из командировки.
1: И они забыли об этой ответственности. То есть раньше-то мы знали все, да, как бы, а постепенно, как бы, что-то расслабились, мысли другими заняты. Забыли, и как давай на деревья взбираться все вместе там. И нам тут опомнили.
2: А зачем? Или это может быть так чисто, знаете, из любопытства? Ну, просто любопытные россияне. Чисто залез на дерево посмотреть, что там в окне за занавеской Серега со Светкой делают. Или как, например, там Серега гоняет лысого по квартире.
1: Ну, зачем для этого на дерево залезать? Можно подогнать...
2: А если высоко?
1: Автовышку подогнать.
2: Если есть
1: авто... ремонтируют. Знаете, такую... Все же есть знакомые с
2: автовышкой. Ну, вам проще, у вас есть автовышка, а у них только деревья. Зачем россияне лазают по деревьям?
1: Ну, по работе, может быть.
2: Ну, по работе, я говорю, что за деньги, да. За деньгами. Вы сегодня были на дубе?
1: Слушайте, я нет, но я знаю прекрасных людей, которые занимаются этим по работе. Скажем, дровосеки. Сучка-рубы,
2: которые... Да, во-первых, это две разные профессии. А во-вторых, дровосеки, куда им залезать? Они внизу...
1: Ну, если нужно кусочек сверху срубить, ну, как бы, по работе.
2: Нет, понимаете, есть, конечно, такие дровосеки, которые наблюдают вот как раз. Да.
1: Ну, дровосеки... Которые шишки собирают кедровые. Они же лазят по деревьям.
2: А, и нужно залезть на дерево?
1: Ну, наверное, я не знаю.
2: Так это шишка, подождите, нет, тогда это... Нет, подождите, дровосеки, как вы сказали, сучка-рубы.
1: Сучка-рубы, да.
2: И шишка...
1: Дралы. Ну, еще и бортники, которые залезают в дупло и дикий мед достают.
2: Окей, и там, значит, что там юристы предупредили, что за безобидное на первый взгляд занятие, значит, да, можно получить штраф, если во время этого сломать ветки или повредить ствол. Вот тут, знаете, я не совсем понял. Точнее, я уже забеспокоился о россиянах всерьез. А о каком стволе идет речь? Какой ствол, дерево или свой? Потому что если свой, тогда все совсем нехорошо. Это значит, что по деревьям россияне еще и голые лазают. То есть это значит, что ствол в опасности. А это же очень опасно, ведь ствол можно зацепить за сук. И стволу конец.
1: Послушайте, ваш ствол, ваше личное дело. Вас никто не будет штрафовать, если вы его повредите, скажем так.
2: И суку конец.
1: А если вы в дупло, как бы, это и вы повредите дерево, ствол дерева через дупло повредите. Может же такое быть? Всякие штуки.
2: Если ствол в дупло, я не знаю, о чем. А если белка схватит, да, то в любом случае, за ствол, я имею в виду, это в любом случае опасно. Но в любом случае, если они лазают по деревьям голые, значит, точно по личному, это досуг. Ну, и хотя бы не воруют, да, просто голый на дереве, это же прохладно, да.
1: Это хорошо, конечно, но тут есть несколько еще вопросов. Смотрите, штраф для граждан 4000, а для организации 500 тысяч. Это что такое? Что за организации, которые по работе? Это вот Радиорекорд, например, ЗАО Радиорекорд.
2: Корпоратив на дереве.
1: лазят на дерево в частном порядке.
2: Нет, если вы в частном порядке отдельно, это не так
1: страшно. А если программный директор сказал, залезай на дерево, я...
2: Да, если вы с генеральным все собрались, да, ну, конечно, ответственность другая, разумеется. А часто так бывает, что организациями на дерево. Нет, я понимаю, корпоративы сейчас разные бывают, и там дешевле, да, ведь, согласитесь, на суку корпоратив дешевле.
1: Ну да, там грачи такие, знаете. А вот еще, смотрите.
2: Грачи на дереве.
1: К уголовной ответственности в тяжком случае. Это что же нужно такое на дереве вытворить, чтобы уголовку приписали? Ну, штраф, понимаю, повреждение, там, то сё, пятое, десятое, краснокнижное дерево. А вот за уголовку-то за
2: что? Ну, а вот правильно, с организацией залезли все голые, а потом как грачи на дерево. Конечно, и поэтому, ребят, ну, если есть такая проблема, значит, пора реально на деревья повесить объявление. Там на деревья голыми там не залезать. Без разрешения кого? Участкового и директора чего?
1: Ну, то вы поставите, что голым, да, нужно
2: залезать? Да, ну, не важно. Ну, знаете...
1: Особо охраняемые территории, смотрите, еще отметил, что... Это что такое? Ну, Красная площадь — это особо охраняемая территория, да? Там есть голубые ели, так они называются, это не я придумал. Ну, на них нельзя забирать?
2: Ну, только голубые ели... Вы имеете в виду, что голубые деревья, а не глагол, да?
1: Нет,
2: не то, что какие-то, да?
1: Пикник устроили, да?
2: У мавзолея. На дереве, да. Голубые ели, пили. Да, это важно, важно, что вы сказали. Но, понимаете, залезают на деревья россияне организациями. Слушайте, а говорят, что пить стали меньше в России. Вот скажите мне, как профессионал, а можно вообще захотеть залезть на дерево трезвым?
1: Ну, бывают разные случаи. Знаете, там у тебя бывает, ну, забросил трусы на дерево, они там повисли. Как бы, а как ты без трусов домой вернешься?
2: А, это так.
1: Из курортного района Санкт-Петербурга.
2: Да, ну, а спасатель далеко, да? А нужен... Но, вы знаете, я вам скажу вот что. После этой новости, а это, конечно, ну, для меня это шок, потому что раньше, вот когда я шел под деревом и слышал там наверху над деревом, там, знаете, наверху дерева какой-то треск веток там, я думал там, знаете, что это кот или белочка. А теперь, значит, это может быть обычный россиянин с белочкой.
1: Да, ну или от медведя скрывается.
2: И поэтому вопрос. Вот такая история. Вот нам еще прилетело. Еще одна административка нам грозит. Но не только такая. Мы понимаем, что вы, может быть, мы не исключаем, что вы лично, вы по деревьям, ну, лазите нечасто. Но в любом случае, все мы грешны, к сожалению, да, и совершаем административные правонарушения время от времени.
1: Да,
2: и... Тем более, что их все больше и больше, я имею в виду законов об этих,
1: да, правонарушениях. И для профилактики этих правонарушений мы сегодня хотим тебя спросить, как бы, да? Вот попадала ли такую ситуацию, где можно как бы расценивать как административное правонарушение? Вот как бы деревья, не деревья, курение в неположенном месте, там трусы на дерево забросил, голый бегал.
2: Курил на дерево, пил на дерево.
1: За буйки заплывал.
2: Наоборот. Буйки брал с собой. Любое правонарушение административного, которое ты нарушил, может быть, боишься нарушить. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Ghost Show.
1: Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами летом 2026 года. В среднем им предлагали 215 тысяч рублей в месяц. Далее идут механики со 195 тысячами, гипсокартонщики со 160 тысячами и автомеханики со 155 тысячами рублей. Рост зарплат связывают с дефицитом кадров и увеличением спроса на рабочих специалистов.
2: А вы прямо как гипсокартончик, в смысле зарплаты на радио.
3: Ну так, примерно там.
2: Да, ну, а помните, были времена, когда мы получали как сварщики? Я помню, еще в 2007-2008 году зарплату там аж под 300 тысяч давали. Это как стропольщикам практически.
3: Ну, те времена, к сожалению, наше время ушло. Пришло время гипсокартончиков.
2: Да, пришло время гипсокартончиков на радио, да, вот в этом вы хотите сказать. Как вам в этом ощущении?
3: Это нормально, значит, но мне немножко обидно за автомехаником. Автомеханик — это же целая наука, да, там это, как бы, столько знать все нужно, столько уметь. А что гипсокартончик? Ну, взял гипс, взял картон.
2: Дальше, я просто не знаю, я действительно плохо в этом разобрался. Взял гипс, взял картон и...
3: Ну, как-то загипсовал картон и за...
2: С гипсом.
3: И закартонил гипс.
2: Кстати, интересно.
3: Это чисто для души. Кому это нужно?
2: Мне кажется, вы так делаете бесплатно, в определенном состоянии. Но новость-то в чем, что, значит, сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами летом 2026 года. Слушайте, это, конечно, поразительная новость. Невероятно свежая. Нам вообще-то это уже сообщают как минимум третий год
3: постоянно.
2: Подряд. Да, у нас каждый школьник уже знает, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специальностями и летом, и зимой, и весной, и осенью, и 26-го года, и 13-го, и какого угодно. Эта новость у нас каждый месяц новость. Знаете, я бы, может быть, еще даже усилил процесс, может быть, чтобы нам каждый день это сообщали, что сварщики самые высокооплачиваемые профессии.
3: А может быть, в этом какой-то смысл есть, что, может, прогревают ситуацию по сварщикам, как бы, да, наверху. Может, кто-то звоночек поступил сверху. Продвигайте сварщиков.
2: Куда еще-то?
3: В СМИ это
2: появляется. Понимаете, нет, это и надо продвигать, только у меня вопрос, окей, сварщики самые высокооплачиваемые профессии. Так почему все идут в офисы? В риэлторы и в психологи. Нет, я понимаю, психолог — это не рабочая специальность. Работать не надо. И поэтому, да, видимо, логика такая. Сварщик, конечно, получает много, да, но это специальность рабочая. А психолог, может, получает и меньше, зато работать не надо.

0: электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Автомобили «Билджи» у официального дилера «Артекс Групп».
8: «Артекс Групп».
7: Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
9: «Билджи». Надежность в движении.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева 73А. Телефон 23 56 20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Немецкий депутат предложил устроить секс-оргию с избирателями прямо в здании горсовета. Жюльен Ферра заявил, что групповой секс с горожанами – это высшая форма близости с народом. По его словам, около 50 человек уже проявили интерес к мероприятию. А для тех, у кого нет опыта в подобных мероприятиях, он планирует организовать специальные тренировочные встречи.
2: Ау! У нас разве уже такие встречи не проводятся? Мне кажется, уже они давно идут. Нас некоторые депутаты уже так натренировали своими некоторыми высказываниями и законопроектами. Мне кажется, что вот я уже натренирован до первого разряда.
3: Ну, это ты, вы у нас, как бы. А вот там, там люди, народ нетренированный, как бы. Вот и он будет, будет их тренировать, как бы. То есть, а как можно натренировать корги? То есть,
2: как это? Все тренируется. Как-то это руками и этим... Значит, предложил устроить секс-оргию с избирателями прямо в здании горсовета. Знаете, вот, ну, просто даже, честно говоря, не смешно. Ну, потому что, ну, все с нас передирают. Ну, так или иначе, понимаете, не в анфас, так в профиль. Вот вчера, помните, новость обсуждали? Да, наши депутаты, депутаты одной нашей партии, значит, предложили приходить к ним на встречу лично, там, да, в штаб, там, на Кутузовский проспект, потому что, типа, люди не доверяют телевизору, и там якобы хотят посмотреть депутатам в глаза. И поэтому приходите, смотрите в глаза. Так может быть! Может быть, это то же самое предложение, но прилично. Без всего этого, оргии, да? И эта новость, возможно, и вдохновила этого немецкого депутата. О, типа, нифига себе, у них там в России депутаты уже приглашают народ к себе. Ну, не так понял. И пошел дальше. Наши предложили посмотреть им в глаза, а этот предложил посмотреть... Еще глубже.
3: Ну, да, вот, кстати, по поводу, вот, на таких вот встречах, которые предлагает немецкий депутат, не всегда люди смотрят друг другу в глаза. Там, понимаете, можно со спины, там, сзади, сбоку, снизу, сверху, там.
2: Ну, а куда, один, кстати,
3: смотрят? Может, двое смотрят в глаза, а остальные не смотрят, которые к ним пристроились паровозиком, знаете, там, грубо. Это как-то вот... Там глаза не всегда можно посмотреть, как бы, в зоопарке, знаете, но, в этой суете.
2: Не важно, поэтому он, понимаете, уже слышал звон и предложил без глаз, просто не смотреть. Без... И как его зовут, немецкого депутата?
3: Вот это да, он такой засланный какой, Жюльен Ферра.
2: А почему его зовут Жюльен? Или, может быть, Жюльен это его, ну, псевдоним? Состояние
3: души, да.
2: А на самом
3: одно
2: деле...
3: Одно слово, француз.
2: Да, а на самом деле его зовут Фриц, да? А так же, ну, с таким предложением, как Жюльен Ферра, как он туда затесался. Но вообще предложение, конечно, значит, в чем предложение оргии с избирателями прямо в горсовете, да? И там у него мотивировка же была, что групповой секс, как он сказал, с горожанами, это высшая форма близости с народом. И, конечно, он прав. Это действительно так. Только вот у меня один вопрос. А почему интим всегда только в одну сторону? Почему это всегда только депутаты народ, а не наоборот? Народ, может, тоже хочет, но
3: а вот,
2: это...
3: Катя, еще раз вернемся к формату предполагаемой встречи. Там это все работает в обе стороны. Понимаете, как бы...
2: Где там?
3: Так, ну, на таких, на оргиях. То есть там... там можешь и ты, могут и тебя, знаете, там...
2: А это вот, как бы, вот,
3: это такие издержки, вот, знаете,
2: поэтому хорошее предложение. Потому что, понимаете, потому что я все... А у нас с депутатами когда-нибудь будет? Или только они нас? Да? Ну, вообще, конечно, он прав. Потому что такая вот действительно оргия, возможно, нужна. Потому что что притворяться? Тем более, что давно уже все более-менее так идет.
3: Ну, есть минусы. Знаете, вот и у нас, и у них, и, собственно, везде... Наиболее активные, в смысле политических всяких там движух, пенсионеры.

0: Шоу. После переименования из «Love» в «Олег» кофейня на Урале столкнулась с резким наплывом посетителей. По словам хозяек заведения, после того, как история с ребрендингом в виде перестановки букв разлетелась по соцсетям, поток гостей вырос с 20-30 до 200 человек в день. А выручка, которая раньше порой падала до 350 рублей, выросла в разы.
1: Я не очень понял, это из-за рекламы или из-за того, что народу так был нужен Олег? А давайте напомним, может быть, кто-то не знает, эта новость была, мы ее даже обсуждали. Значит, была новость, что не помню, в каком городе.
2: Где-то город? На Урале.
1: На Урале. Кафе, которое называлось англицизмом «Love», переделали в слово в «Олег».
2: В рамках борьбы с англицизмами.
1: И не только. Самое главное не это, а что без дополнительных средств. Потому что они просто переставили, то есть те же буквы используя, только как русский. «Л» превратили в «Г», ну, наоборот, если ее перевернуть, «ОО», значит, «И», английское «В», осталось «В», перевернули до «Л». И получился «Олег». И, значит, и сейчас у них выросло, из-за того, что они переименовали в «Олег», так выросла выручка и так... То есть, я не очень понимаю. То есть, это ажиотаж, это потому что народ у нас так изголодался по «Олегу».
2: Вот тут все совпало, как бы. Конечно же, как бы и хайп такой в соцсетях, там, что вот об этом все написали. И там, возможно, да, как бы действительно дефицит, как бы, для Олега.
1: Может, Олега?
2: Теперь проводят заседание партии Олегов России.
1: Вот что на самом деле было нужно народу. Не эти ваши лав, шмулав. Им нужен был Олег. Нашему народу так не хватало Олега. У меня только вопрос, а как же Стасик? И как же Володя? Робот, например.
2: Ну, Володю, с Володю. Вы Володю не трожьте, как бы. Там
1: значит,
2: Володя
1: робота только... назвать Олегом. И, послушайте, раз такая пьянка, раз такой аншлаг, да, раз такой спрос на Олега, неожиданный совершенно, просто башнесносящий, так может тогда все кафешки назвать Олегом? Такое Олега-кафе. И все эти, не знаю, даже шавермы, слово тоже не наше, заменить на Олега. Хотя бы там, не знаю, там Але-Мале шаверма. В смысле, Олег.
2: Ну, это, конечно, очень дорого, тяжело, но, по крайней мере, можно изменить правила английского языка на территории Российской Федерации. Чтобы было там никакого лафа, а «I Олег Ю». Так, чтобы всеми говорили там.
1: А Ю что такое?
2: Просто, ну, там,
1: Юрьевич.
2: Да.
1: Например, да нет, и не только, послушайте, если так это хорошо пошло, а ресторанный бизнес сейчас переживает, ну так, мягко говоря, не лучшие времена. Да, а если Олег спас это кафе, переделанный Олег Слав, то вообще можно, вот столовки у нас, столовки тоже не очень хорошо идут, хоть они и дешевые. Кстати, слово «столовая» хорошо переделывается на Олег. Смотрите, стол, там есть «ол», то есть уже первые две буквы от Олег, «ст» зачеркнуть, «ол» оставить, а «ек» можно отодрать с вывески «ресторан Египет». Египет, например. Ну, Олег.
2: Да. Ну и туда. А что с Египтом будем делать?
1: Просто Египет будет. Ну, неважно. А если, например, совместить слово «столовая» и «Олег», получится «столек», например. Да. Что-то можно с этим поиграть?
2: «Столек», как бы там. У нас есть такое. А! У нас

0: такое 100 лото, как бы лото. Вот
1: 100, а, 100 лег, да, конечно. Единственное, что, ну, конечно, вот сложнее всего будет переделать, конечно, слово «бар», потому что там ни одна буква с Олегом вроде как бы не совпадает, да?
0: Ну, совпадает с Борисом, с Робертом.
1: Чем есть Борис? Мы про Олега
0: вам.
1: Это другая история. Но, смотрите, раз народу так зашел Олег, что мы совершенно поддерживаем.
0: А, конечно, я человек простой, вижу Олега, ставлю лайк.
1: Так можешь переименовать не только общепит, можно все переименовать. Смотрите, вокзалы. Вот в Питере есть Витебский вокзал, да? Ну, Витебский, понятно, Олеговский. Потому что кто такой Витя, да? Или там Ладожский. Кто такой Ладожский, да? А Олег, понятно. Метро в Москве, там, я не знаю, любое, там, Орехово в Олегово.
0: Олегово Зуево.
1: Да и сам метрополитен, он же у нас метрополитен, что у нас в Москве...
0: Олегополитен? Вы предлагаете?
1: Нет, он же, нет, он...
0: Метроолег?
1: У нас метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. А имя Владимира, что такое? Переименовать метрополитен в Олега Ленина, например.
0: Имени Олега Олеговича Олегова.
1: А, кстати, а вот с улицами в Питере, кстати, вообще очень просто. У нас в Купчино, по-моему, не помню где, у нас есть улица Олеко Дундича. Олеко. Ну, это совсем не порядок. Переименовать Олеку в Олега, а Дундича убрать.
0: Ну, нормально. Дундича представить, может быть, что будет, бесхозный Дундича? К артисту Олежка. Олежка Дундич.
1: Да. Олег, ну хотя бы так. И слава богу, у нас Газманов, Олег.
0: Ну, это надо... как бы там повезло, это я считаю. Просто подфартануло так, что...
1: А вот шамана подшаманить в Олега можно. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: радио не надо смотреть, радио не надо трогать, не надо его нюхать и не надо его даже слушать. На радио нужно писать. Так рассуждаете, по крайней мере, вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, которые используют радио только для этого. Вы, как всегда, сюда написали целую кучу, кое-что из этой кучи мы сейчас выберем и почитаем. Ну, а если не почитали, то сами знаете почему. А если не знаете, то это и не важно. Народные новости, что там?
1: Ну, вот тут нам сообщили, что россиянам в новости, что россиянам напомнили об ответственности, слава богу, административной, а хотя вплоть до уголовной, там даже было сказано, за лазание по деревням. То есть это административка. По деревьям лазить нельзя. А, это чревато повреждениями самых деревьев, там сучки, там ветки, это вот все, вот валежник, там...
0: Ствол?
1: Да, ствол там, да. По короче, мы сегодня говорим шире об административных правонарушениях. В целях профилактики этих самых правонарушений, разумеется. Вот совершал ли какие-то действия, которые, по-твоему, могут быть подпасть под административное правонарушение? А возможно, тебе об этом прямо как бы указывали на это, вот, то есть штрафуя тебя, были какие-то истории в жизни. И очень много написали, очень-очень много. Вот, например, мое почтение к ИХ. Был как-то административный казус. Стоял в Москве возле входа в метро и пил пиво. На тот момент, 2015 год, штраф за это составлял 300 рублей. После составления протокола дико ржали вместе с полицейскими, когда после подписи я вспомнил-то, что пиво-то безалкогольное. Настолько мы боимся правонарушать, настолько мы ответственные.
0: Ну, а понимаете, что же это за безалкогольное пиво, что он из-за него все забыл? Точнее, забыл даже, что он пьет. Все-таки, наверное, безалкоголь там... Знаете, бывает такой безалкоголь, что круче всякого алкоголя.
1: А
0: я не знаю, я никогда в жизни не пил не такой... Ну, нет, такое-то пил, конечно, а безалкогольное... Вот объясните мне, оно вообще прям без алкоголя?
1: Вообще прям без
0: алкоголя. А тогда вот почему оно называется пиво?
1: Ну, что там как-то по технологии пиво делается.
0: Нет, ну как вот, это можно отделить пиво? Вот пиво от этого? Просто, нет, я думаю, что там что-то такое есть. Что-то в пиве все равно есть какой-то алкоголь. Ну, может быть, там нет пивного алкоголя, а есть, например, водочный.
1: Какой альтернативный?
0: Какой-то другой нет, алкоголь.
1: Какой везде алкоголь одинаковый? Что
0: хорошо,
1: в коре, что
0: ну, в пиве? Ну, пиво, хорошо, а спирта в пиве же нет, да? Помните в фильме, вы-то помните, остальные да, не очень, «Берегись автомобиля», когда он говорит, сделай ему наше фирменное пиво. И что она сделала? Она налила ему водку в пиво.
1: Да.
0: Так вот, безалкогольное пиво, я не верю в это. Я думаю, что это самое иезуитское и самое высшее, какая-то очень замысловатая форма алкоголя. Безалкогольное, там не алкоголь, а что-то другое, возможно. Что бьет по шарам так, что он забыл, что он пил.
1: А я верю ему, потому что, знаете, это магия нашей прекрасной полиции. Когда к тебе подходят полицейские...
0: Это да.
1: Да. Ты забываешь
0: сразу все. Да, сразу скажешь, ты виноват.
1: Лучше, да.
0: Это тоже. Потому что даже если ты куришь безалкогольную сигарету, или, например...
1: Без никотина.
0: Да, да, или, например, ну, занимаешься с девушкой без сексуальным сексом, да, в общественном месте. Когда тебе подходит милиционер, он же, да, то, конечно, ты чувствуешь себя виноватым априори. И только потом вспоминаешь, там, когда тебе говорят, вы агро там сожгли, там, Чикаго, в таком-то году. Говоришь, да, там, я просто случайно кинул спичку. Потом уже понимаешь, что, черт, ну я же, да? А вот как нам быть с этим чувством?
1: Ну, как-то вот, нет, ну, как бы платить по счетам, если такое чувство возникает. Вот человек же подписал штраф, а после подписи, как бы, уже все, обратного хода не имеет, как бы, ситуация, да? Оштрафовали его, как бы, за распитие безалкогольного пива. И вот такая еще история. Вот люди продолжают каяться. Привет, парни. Я вот, когда в отпуске на море оказываюсь, прям всегда нарушаю правила поведения в воде. Вечно еще этих арбузов сладких наешься. Потом бывает очень сложно себя заставить выйти из воды и дойти до туалета. И приходится втихаря.
0: Видите, нарушение правила поведения в воде, это в смысле, что он из морской воды делает арбузную воду, да? Ну, да. То есть мочу свою после арбуза.
1: Вечно еще этих арбузов, конечно, я понимаю прекрасно.
0: А действительно есть такие правила поведения в воде? Потому что они, ну, как в лучшем случае, не гласные. То есть они нигде не задекларированы, не объявлены. Вот когда да, я-то просто, знаете, после арбуза, когда это делаю в воде, я не думаю, что я нарушаю. Я думаю, что это я, как бы, ну, дескать...
1: Арбуз дает вам индульгенцию, да?
0: Как бы, да, я как бы создаю такую арбузность. Ну, понимаете, ведь есть же, вот, кстати, там всяких этих туртов, есть такая, знаете, популярная арбузная вода просто. Ну, это да. Же не запрещено.
1: Просто взбивают там, миксером арбуз, да, как бы, порой прям в арбузе.
0: Или, может, вообще не из арбуза. Скажите, когда я захожу в воду, и это делаю в воде. Это вот...
1: Ну нет, ну конечно, как бы много всяких, да, смягчающих обстоятельств таких, да, извиняющих.
0: Да,
1: ну... Не отягощающих никакой. Арбуз как бы, да.
0: Арбуз, конечно. Да, конечно, арбуз, вода. А если еще и, там, звездная, например...
1: А если чершхелы переел, можно и не только посикать. И беляшей этих, знаете, знаменитых анапских...
0: Не, все, я уже не хочу на море. Хорошо, на всякий случай. Давайте я почитаю. Так, ну, вот не по теме, но не могу не писать. Вот Гришка пишет. Почему на Радио Рекорд Москва? Как вы думаете, что на Радио Рекорд
1: Москва? Это нравится какое-то непотребство какие-то, безобразие. Потому что беспредел просто полный какой-то.
0: А это не гоже.
1: С этих москвичей как бы...
0: Нет, наоборот, Даша. Нет, это не Радио Рекорд, имя собственное, Москва, как гостиница. На нашем Радио Рекорд в Москве, видимо, он имеет в виду. А это очень важно, потому что в Питере это можно еще чего, а в Москве это нельзя. Так вот, почему на Радио Рекорд Москва звук заикается? И то чувство, что слышны вопли деда... Вместо Хрусталева.
1: Гришка, не волнуйся, все так и есть. Как бы это реально дед Хрусталев.
0: Почему это вместо? Он. Это одно и то же. Если ждете, я его позовет. Надо...
1: Прям вот в Москву будете звонить?
0: Ну да, это серьезно.
1: Это ответственность, конечно, да, давайте.
0: Поэтому, да, сейчас. Так, 20 раз в Москва. Так, еще сейчас. Сейчас как в Москву? Че, в Москву, что ли, не дозвонил?
1: Москва занята.
0: Сейчас. Ну, чувак, давай я тебе, если все серьезно, что ты написал, и, ну, или несерьезно, ну, еще раз напиши, я тебе перезвоню уже в следующий раз. А пока напомните, все у нас там, видите, что у нас,
1: знаете, что вот происходит? Пиши о каких-то правонарушениях административных исключительно, которые ты, возможно, совершал, возможно, нет, и сейчас хочешь там покаяться.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Немцы начали массово закупать китайские Audi по параллельному импорту. Автомобили, разработанные специально для китайского рынка, даже с двойной наценкой, остаются дешевле некоторых местных моделей. Китайские версии Audi в пересчете на рубли стоят до 7 миллионов, тогда как цены на сопоставимые автомобили немецкой сборки начинаются примерно от 9 миллионов рублей.
2: То есть в Китае дешевле все, да? Даже немецкие аудио.
3: Аудио, видео.
2: Все, и аудио. Это потому что... То есть немецкая Audi, хоть раз побывавшая в Китае, она сразу дешевле на, там, 20 тысяч евро. Это все волшебство Китая. И знаете, а у меня вот вопрос. А вот с шоу-бизнесом это тоже так? Кто там в Германию? Рамштайн, например. Вот если группу Рамштайн перед концертом в Германии, если ее сначала отправить в Китай, то вот билеты на привезенные по параллельному импорту из Китая Рамштайн, они будут же дешевле? То есть Рамштайн же из Китая уже ведь будет не такой дорогой, после того, как его в Китае немного отдраконят золотым драконом.
4: Есть нюансы. Если как бы Рамштайн нормально, как бы официально не параллельным импортом вернется в Германию из Китая, то будет стоить столько же, как бы не будет дешевле. А вот если реально по параллельной серой схеме через Казахстан, как бы там их немножко помариновать в Казахстане чуть-чуть, вот, да, там вот так... Вот да, тогда, там, дешевле. Они подешевле.
2: Просто да, за копейки. Может, даже бесплатно. Понимаете, это как бы, конечно, хорошая, ну, то есть не то, что хорошая, это поразительная новость, как, собственно, и все всегда. Значит, но у меня такой вопрос. Значит, немцы, да, начали массово закупать немецкие Audi, которые они сюда везут по параллельному импорту.
4: И они разработаны специально для китайского рынка. То есть,
2: ну, понятно, их туда отправляют.
4: Отличия какие-то.
2: Да, для китайского рынка, так сказать, там, с двойной наценкой и так далее, да. А в чем прикол для немцев? Понятно там, да, что там они продают свои машины в Китае, там дешевле, да, из-за конкуренции, так сказать, там проблем с местным производством, да, что, так сказать, покупка машин в Китае, там есть проблемы с заводами, там внутри Германии, вся эта лабуда. Окей, но если им так хочется свое Audi, если им нравятся свои немецкие Audi, а не китайские Ченганы, да, может им, чтобы тайно не завозить их свои немецкие Audi из Китая, может быть, им все-таки начать делать Audi в Германии? Но раз этого невозможно, то хотя бы тайно делать контрафактный Audi. Такой, знаете, Audi запрещенка. Может быть, даже, знаете, может быть, даже делать закладки из Audi. Там, например, под Рейхстагом, если поставить. Например, там, да, такие. Ну, просто положить.
4: Прям под Рейхстагом.
2: Ну, или куда-нибудь там, я не знаю. Да, это незаконно, но зато не надо таскать свои же аудио из Китая.
4: Ну, да, это хороший план. Ну, смотри, просто еще мне, как человеку, любящему всякие технологии, технарю такого в душе по складу ума. Мне интересно, вот специально разработанные для Китая аудио, то есть что они изменили вот в этих аудио для Китая специально? То есть, если они стоят дешевле, что там? Может, там ничего. Коврика нет, может, там.
2: Смотрите, там же главный прикол. Я просто, мягко говоря, не поклонник Audi. Я люблю, всегда у меня были Мерседесы, да, была там, я не люблю BMW, но я понимаю прикол BMW. Я никогда не понимаю, что такое Audi. Вообще, то есть, я не понимаю, это не Мерседес и не BMW. Для меня
4: это Audi, да.
2: Да, совершенно непонятно. Я не понимаю, в чем прикол. BMW, Мерседес, это там условно комфорт, если это S-класс. BMW такая пуля, это вперед. А Audi единственное. Что там действительно прикольно, это 4 нолика, кружка. Вот у вас сколько кружков? 2, а у него 4. Может быть, в Китай пошли 2 кружка или 3.
4: А это, знаете, 2 нуля.
2: 2 кольца.
4: 2 нуля, это как на туалетах.
2: То есть 2 кольца, 2 конца, да-да, и так далее. Вот, и поэтому, да, ну, неважно, да, что-то такое сделали, и они не могут теперь свои аудио покупать. Поэтому нужно как-то делать свои подпольно, да, и так далее. Если поймают, всегда можно отмазаться, сказать, что только что из Китая. И если, например, всегда возить с собой в машине китайца для
4: багажника.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
5: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
8: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: шоу.
1: Японка утверждает, что порно-карьера спасла ее брак. Ририка пришла в порно в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, пока она молода. Она собиралась сняться всего в одном ролике, но в итоге продолжила карьеру и 2 года скрывала ее от мужа. Когда Ририка призналась, супруг неделю был в шоке и почти не спал. Однако не потребовал от нее уйти из индустрии. Сейчас он поддерживает ее карьеру, сопровождает в поездках и, по словам женщины, стал гораздо внимательнее к ней.
2: Конечно, потому что теперь он ее не только смотрит на нее дома, а еще смотрит на нее как на актрису. Конечно, теперь к ней столько внимания. Видите, особенно, видите, на экране. Видимо, у него больше внимания даже к той жене, которая на экране. И, возможно, он ее очень внимательно смотрит. И даже, может быть, знаете, записывает, в руках держит свой этот карандаш. Туда-сюда.
3: Ну да, ну как, смотрите, нужно было какое-то время, чтобы это принять, как бы, да. И как можно 2 года скрывать от мужа, что снимаешься в фильмах для взрослых? Ну, во времена интернета, там, всего этого. Что, муж у него что, не любопытен? Друзья могут рассказать.
2: Так вот, смотрите, там было сказано, супруг неделю был в шоке, почти не спал, он не потребовал ее уйти из индустрии. То есть был в шоке, и мы не знаем от чего. То есть, возможно, это как, когда он сказал, я снимаюсь в порно, такой, как? Ты снимаешься в порно? Ты? Я в шоке. А то я вчера смотрю кино и думаю, ты не ты. А то, знаете, под черным парнем-то и не видно. Я в шоке. Так это ты? Может, ты смотрел, и поэтому в шоке.
3: Или, может, вот так. Я в шоке. Давай ссылку. Ни стыда, ни совести, ни ссылки.
2: Да, да, а потом, да, и был в шоке, однако уйти не потребовал. Ну, то есть, сначала вспылил, да, может быть, даже упал в обморок, но потом встал, подумал дважды, а что, зарплата там у жены хорошая, профессия интересная, а главное, не надо, так сказать, во время просмотра фильма на чужих жен гонять. А тут все свое, домашнее, да, это же называется домашнее, когда у тебя жена там
3: снимается. Да, конечно. Ну, тут еще такой серьезный вопрос. Смотрите, ну, в поездках сопровождает. Я всегда думал, что там максимум перемещения, это, знаете, из гостиной на кухню они переходят. Что за командировки такие? То есть я в командировку, да, там, говорю, куда? Зачем тут ездить в этом бизнесе, как бы, в этой индустрии? Зачем? Куда они не ездят?
2: Не везде парни лихие, большие. Нужно далеко живет, в Африке.
3: А, то есть...
2: Ну, понимаете, чтобы найти такого парня, такого, да, фактурного. Нужно далеко, может, оттуда ему не уехать, денег нет. Понимаете? Я не знаю, но вообще, конечно, это, конечно, отличная семейка. И знаете, я даже не знаю, кто тут круче. А он или она? Потому что у меня больше-то вопросов к ней. Значит, 40-летняя, как ее там, Ирико, Ририко?
3: Она 40-летняя?
2: Ну, там было сказано, я такого слышал, нет?
3: Нет,
2: мне может не знаю. Ну, не важно, Ририко...
3: А, все, 40 лет расходится.
2: Не ваш формат, да? Так вот, неважно, она, значит, пришла в порно... А, да, так и было сказано, 40 лет, 34 года, типа, пришла, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, пока она молода. Запечатлеть красоту своей фигуры. А порно — это вот лучший, это единственный способ ее запечатлеть, да? То есть, она не могла просто себя на телефон снять? Или это не то?
3: Ну, это же Япония, у них нет традиции селфи, там, знаете, это вот всего там...
2: Или какая-то фигура без чужого там, без черного парня.
3: Ну,
2: рядом.
3: Нет, ну, она же хотела, ну, блоки были верили, но на разочек, вот на полши, вот как бы.
2: Вот, это второй раз. Она собиралась всего в одном ролике сняться, но в итоге продолжила карьеру и 2 года, значит, ей занималась. Всего в одном. То есть так, чисто, ну, заскочила в порно, да, так, на огонек, на полшишечки, да, а оказался не огонек, а да, это, да.
3: Расстрастилась,
2: да. Так, да.
3: Затянула ее это.
2: Значит, какая мораль? То есть так в порно на полшишечки не бывает. Дай туда, дай ему, знаете, как говорят, свой палец. А он тебе и...
3: Свой палец.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свою цветную тунику, украшенную своим родовым гербом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы говорим о незначительных, но все-таки административных правонарушениях, которые тебе доводилось совершать, или же тебе их инкриминировали, а ты ни в чем не виноват. Вот Татьяна пишет. Приветствую. Меня как-то соседи снизу пристыдили, мол, у вас ночью по квартире дедушка шастает и клюкой гремит. Если так будет продолжаться, будем вызывать наряд. А у меня нет в квартире дедушки. Это кот когтями стучал.
0: Ну, это, знаешь, это уже отмазки.
1: Да.
0: Это кто тебе поверит?
1: Встань, ну признайся, ну держишь
0: где-то,
1: деда.
0: Где-то да, есть. Там, да. Ну и потом, кто поверит, так сказать. Ну и потом, а ты вот уверена на 100%? Ну, серьезно. Вот можно быть уверенным на 100%, что у тебя в квартире нет деда.
1: А днем он где-то ныкается за шторой.
0: А главное, поверить, вот скажите, вот пришла к вам, соседи настучали, в квартире дед стучит клюкой, пришла к вам полиция, деда нет, вот поверят вам?
1: Ну, не скажем, укрываете деда.
0: Нет. Да, как называется, укрытие деда, деда с отягчающими, да?
1: Да. А вот и более, совсем другой по стилю правонарушения. Василий пишет. Писал с банковского моста проплывающую посудину с китайцами. Стыдно и гордо. Мы осуждаем тебя, Василий. Нам стыдно за тебя. Никакой гордости.
0: Нет,
1: просто пописать с банковского моста, это петербургская традиция.
0: Обычно
1: китайских туристов же.
0: Понимаете, а давайте видеть в человеке хорошее. Как его зовут?
1: Василий, вот он уже хорошо.
0: Мы всегда... Во-первых, да, ты Василий, это уже неплохо. Во-вторых, ну вот что мы сразу осуждать, да, сразу критиковать, вешать ярлыки, там, так сказать, рубить шашкой, так сказать, гнобить. Но ведь человек говорит, ему было не только горд, стыдно. И вот мне интересно, как это происходило. Вот он писал, значит, сначала был стыд, а потом гордость. Или наоборот.
1: Это смешанные чувства.
0: Нет, они не могут быть совершенно смешанными. Они последовательно, в любом случае, потом смешались. Первое, как он... Сначала
1: нет,
0: была гордость.
1: Обычно, нет, да, конечно, потому что обычно стыд накрывает после, да, когда что-то сделал такое необдуманное.
0: Сначала,
1: да?
0: Типа, о, да? Банковский...
1: На эйфории там, да, как бы? На адреналине, как бы. Банковский мозг, белые ночи, китайские туристы плывут на кораблике.
0: Что еще делать, да?
1: А потом пришел домой, забился под одеяло, и стыдно так покраснел.
0: А может, наоборот. Сначала начал, было, ну, так, знаешь, ну, типа, как вы говорите, банковский мост, белые ночи, ну надо же пописить, да, хоть там и плывут китайцы. И сначала было стыдно, а потом вошел во вкус.
1: То есть мы как бы не осуждаем, ну как осуждаем, конечно, но не в полную силу, там, не до конца, что ты писал с банковского моста. Потом мы надеемся на то, что ты писал просто с банковского моста, и тут случайно подкатила как бы посудина с китайскими туристами. Вот ты просто не смог остановиться, потому что процесс такой необратимый.
0: Это вот да, случайно. Может быть. Поэтому это проблема банковского моста. Что такое банка? Ну что это? Где он находится?
1: Кстати? Вот как бы где как находится? Это напротив, это вообще НЭКа.
0: А, он банка, это поцелуев же мост там, или нет? Хотя, если банковский совместить с поцелуем...
1: Поцелуев — это его неофициальное название, народное, по-моему.
0: Ну, это он называется официально банковский.
1: По-моему, да,
0: да,
1: если не путаю. Коренные петербуржцы, растолкуйте.
0: А мне. Мы кто?
1: Приезжие, растолкуйте. Туристы, вы во всем разбираетесь.
0: Мы здесь всего вместе лет 300 живем. Да, ну, окей. Ну, бог с ним, с банковский мост, да, вы сказали?
1: Нет,
0: я просто задумался. Люди, понимаете, при слове банковский, они думают не о мосте. Люди думают о кредитах просроченных. Поэтому не надо писать. Так, ну давайте, вот пишет. Вот когда строй инженер пишет. Слесаря мужики, диджей, петушье. Ну, да, но, в общем...
1: Нет, ну уже, если цитируешь классику, то как бы нужно точно цитировать.
0: Все
1: диджеи, да. Петушьев в классике звучало.
0: Ну и потом, мы, кстати, это разделяем, да, потому что ну, мы не имеем отношения к диджеям примерно такой же, как к слесарям, да, или
1: ну, да.
0: К слесарям. Ну, но, тем не менее, кто нам более симпатичен?
1: У слесаря, конечно.
0: Конечно. А почему?
1: Потому что слесаря, как бы.
0: А диджей?
1: А диджей.
0: А это правда?
1: Ну да.
0: Что все диджей? Кстати, кто это поет, реально?
1: Группа, по-моему, Палево называется. Если я ничего не путаю.
0: Как еще называться?
1: А вот добрый вечер, КХ. Как-то был в командировке во Владике. И пришло время домой лететь. До самолета 3 часа. Площадь перед аэропортом пустая. А у меня с собой для души пузырик был. Но времени много, я и приложился к нему. Как из ниоткуда мент. Добрый вечер, молодой человек. что сейчас пили из бутылки. Я всю правду и выложил. Пройдемте, говорит. Ну, дальше такая история длинная.
0: Ну, в чем суть?
1: Ну, души пузырик был у него.
0: Вот это. Ну, окей.
1: Нет, морали нет.
0: Вот
1: в истории с банковским бастом.
0: Так нет, морали нет.
1: Морали хватит и на дальше сообщение.
0: Это да. Вот Таисия пишет. Вы гоните! Такого не может быть! А остается узнать только одно. Какого? Но мы это не узнаем, потому что у нас... А, вот видите, вот видите. Потому что вот. Все. Сейчас я слушаю, просто никогда не слушаю. Директор орет. Пора. Когда директор кончает, дальше продолжать. Бессмысленно. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также. Тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Ну что, добрались мы с вами до середины недели, ведь среда — это тот самый момент, когда уже многое успели, но впереди еще несколько дней, и, мне кажется, самое время немного выдохнуть и просто побыть вместе на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Так что давайте сегодня без лишней суеты собираем рядом своих, кто-то пусть отвечает за, например, салатики, кто-то за настроение, ну а рекорд уже берет на себя остальное, то есть музыку и радио-вечеринку. Мы с вами снова раскручиваем в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик и превращаем тот самый обычный день в маленькую рекордную тусу. Собираемся на импровизированных танцполах. Это рекорд-пати. Стартуем! Рекорд-пати!

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Андрей Аршавин отметил 2-летие младшей дочки. Об этом прямо сейчас. Младшей дочке Андрея Аршавина исполнилось 2 года. Футболист провел этот день вместе с малышкой. Семейными кадрами поделилась нынешняя возлюбленная спортсмена Анна Петрушина. Судя по опубликованным кадрам, праздник прошел в узком кругу и в скромной обстановке. Помещение украсили фонтанами из воздушных шаров с цифрой 2. Для малышки и гостей заказали лаконичный 2-ярусный торт с декором в виде цветных сфер, детских игрушек и сердечко с именем малышки. Разрезать угощение уже традиционно доверили Аршавину, с чем он успешно справился под аплодисменты присутствующих. Стоит отметить, что сам футболист крайне неохотно делится подробностями личной жизни и почти не публикует семейные кадры. Затем, как растет маленькая Ева, поклонники могут наблюдать лишь в социальных сетях Анны. На этом все. Услышимся!
0: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2020.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОКО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОКО. 18+.

продолжается, друзья. Я надеюсь, сегодняшний день уже становится чуточку приятнее под самый вечер. А если хочется поменять музыкальное настроение, напомню про мобильное приложение «Радио Рекорд». Там более 100 интернет-станций. И да, по сути, можно подобрать отдельную музыкальную историю практически под любой момент, добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и сделать это в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Далее про расписание еще 90 минут нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати». А значит, мы продолжаем собираться на импровизированном танце.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 26 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер западный до 6 метров в секунду. 27 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской, «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
9: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

О позитиве, и знаете, мне нравится вот этот момент, когда за окном обычная среда, у каждого свои дела, свои заботы, кто-то только закончил работу, кто-то еще работает, а кто-то уже отдыхает. А мы с вами, друзья, в этот момент совершенно независимо от всего остального собираемся здесь и включаем музыку, танцуем на радио-вечеринке Рекорд Пати. И в этом, наверное, вся магия нашей радиотусы. Мы можем

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Среда, все-таки до конца недели есть еще время, а значит, можно позволить себе еще немного музыки, немного хорошего настроения, и в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напомню вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там живет наша большая музыкальная жизнь. Записи шоу подкастов резидентов Рекорд Клаба и другие герои эфира. Час резидента. Кремов Хрусталев, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом и много еще чего интересного. Ну а мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лист также найдете в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию, кстати говоря, через несколько минут у нас в следующем часе Рекорд Клаб Шоу, где мы с вами заценим свежие клубные треки, которые, кстати, можно будет обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью меня данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе я поведаю вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, а прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с итальянцами Медуза и германским продом Кевин Дерайс. Трек называется Seven Days. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Tomorrowland Music. Первая совместная работа Медуза и Кевин Дерайс, двух артистов, которые до этого развивались в разных, хотя и пересекающихся направлениях электронной музыки. Идея трека родилась после их совместного выступления на Tomorrowland, где они впервые показали эту работу публике. В саппорт-листе отметились Дэвид Гетта, Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Алок и Мартин Гаррикс. Презент же этой композиции состоялся еще в феврале на EDC в Мексике на сете Кевина Дерайса. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Медуза, Кевин Дерайс,

0: продолжается вместе с композицией от Моби, Джейкоб Луск и Блондиш Кико Франко. Natural Blues релиз состоялся 14 августа на лейбле Defected Records. И у этой версии Natural Blues очень интересная история. В 2025 году Моби, Блондиш и Кико Франко уже переосмыслили оригинал, и та версия поднялась на первое место в хаус-чарте Битпорта и собрала более 10 миллионов стримов. Но нынешний релиз появился после совершенно другого события — вирусного выступления Моби и Джейкоба Луска на Коачелле в этом году. Именно вокал Джейкоба Луска стал основой новой студийной версии. При этом Блондиш сохранила свои воздушные синты и пиано, и Кико Франко добавил более выраженную афрохаус составляющую. Короче, получилась у нас не просто новая версия старой песни Моби, а полноценная коллаборация четырех артистов. Моби, Джейкоб Луск, Блондиш, Кико Франко. Natural Blues.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: и 1FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрировано в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
5: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева 73А. Телефон 23 56 20.

знаменитом боксеру Алексо, Алекс Макондо и Антонио Морена. Здесь встречаются сразу несколько разных европейских музыкальных традиций. Том боксер вместе с Алексо, Алексом Макондо и румынской певицей Антонио, а Морена строится вокруг латинского вокала и афрохаус-ритмики. Релиз у нас состоялся 14 августа на лейбле Rotten Music. Однако оригинальная Морена вышла еще в 2009 году. Том боксер написал и спродюсировал ее сам. И по его словам, идея пришла в Греции, пока он ждал заказ в ресторане. Ну что ж, приятного

более клубную версию. Вокал Джесси остается главным элементом, но продакшн становится глубже и тековее, что называется. Именно тот самый саунд, в котором Камильфат чувствует себя особенно уверенно. Релиз ремикса вышел 14 августа на лейбле EMI Records, и прямо сейчас трек в рекорд.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

неким вторым пришествием Пекиндак, то есть Chapter 2 of Пекиндак. Концепция альбома связана с фантазией о небесном пиратском корабле, своеобразной метафорой мира, где все хотят быть знаменитыми, а заглавная Paradise становится одной из центральных точек этой истории. Пекиндак.

поделитесь с друзьями и переслушайте сами с самого начала до самого конца еще разок. Музыка же классная, есть что переслушать, да, что называется. А далее по расписанию. Сегодня среда, значит, в следующем часе рекорд Guest Mix и мощный гостевой сет. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Шоу «Гостевой микс». Робин Шульц.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет максимально крутой хаус-вайб от продюсера Fuego.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от продюсера Fuego.

самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от Fuego.

Ну что ж, на этой ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix, and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

Record Club. Мартин Гаррикс. You're listening to Martin Garrix.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.